издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

остаться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

права. Мне нашу фашку хватает и едва. В один день я урою этих ребят.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор

0: Вторник на дворе, потеха детворе, как говорится.
1: Аниматоры в студии у нас, да, как вы поняли. Будем вас развлекать все ближайшие три часа и устраивать какие-то конкурсы, забавы. Пенная вечеринка будет у нас.
0: Обязательность. Я же как раз с ярмарки. Я все с собой взял.
1: А есть ощущение. Он же сейчас так одет, собственно, как с ярмарки. Я-то вижу, вы пока нет. Но еще дойдем до наших кружочков. Я думаю, повеселимся вместе. Пока давайте дойдем до нашей темы. Добредем до группы ВКонтакте, например, и посмотрим. Здесь-то она уже вылетела. Итак, сегодня... Что мы отмечаем? Давай поглядим. День морской черепахи. Всемирный. Вот неожиданно. Ну и не могли мы, конечно, пройти в этот день мимо легендарнейшей строчки.
0: Морская черепашка. И вот, собственно говоря, что с ней случилось. Может, какое-то имя у нее прикольное. А может быть, она что-то сделала. В общем, все, на что способна ваша фантазия, сегодня можете отправлять в соцсети Радио Континенталь, например, в ту же самую группу ВКонтакте, в которую Арсений уже провалился, vk.com/radiochel. И, собственно говоря, в наш легендарный телеграм-канал Радио Континенталь. Легендарный он по версии нас, во-первых. Во-вторых, по версии наших слушателей. А в-третьих, по версии Вместе Медиа.
1: Вот именно в таком порядке. Это важно. Ну и что, логично было бы сегодня, конечно, разыграть очки из Китая. Но у нас есть кое-что получше. Сертификат в лето о Империя Игр. А это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. У них есть открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
2: Говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

0: утра по радио о главном.
1: И у многих вот в последние дни есть такой вопрос, когда они выезжают на наши дороги где-то днем, а что происходит? Почему мы не выезжаем на них, а выплываем? Иногда после этого они останавливаются и дальше уже не могут проехать, потому что действительно потопы случались у нас и в выходные, и вчера тоже, кстати, такой произошел.
2: Из потопа до копыт, как говорится.
1: Да, у нас такое может быть. И до зоопарка можно дойти. Но, с другой стороны, вот ты на северо-западе выехал куда-то по братьев Каширинах, понимаешь, что ехать не можешь.
2: Угу.
1: В зоопарк зарулил, и там аквапарк, опять же, в эти дни, возможно, какой-то был. А тебя как вообще задел потоп, нет, вот этот? Какие-то грады, возможно, какие-то дожди?
2: Ну, меня как-то миновал.
1: Угу.
2: Это миновал меня.
1: Ну вот меня тоже, я прятался все выходные, умудрялся уезжать каждый раз из города, когда какая-то стихия вот его накрывает.
2: Ну слушай, я сейчас не обитаю там, вот, где потопы, вот Каширинах, Атлантида, я знаю, вот там рядом. Ну, как бы.
1: Не, Атлантида все, она же затонула, ты не слышал?
2: Там, а, ну,
1: вот,
2: уже, да,
1: да, да, вот там был такой потоп, что.
2: Ничего себе.
1: Но с другой стороны, как вы яхту назовете, так, в общем, тут-то можно было предполагать, как будто. Весь остальной город почему плывет, непонятно. Но я говорю, я вот тоже спасся в воскресенье, когда возвращал. У нас там дикий град был какой-то вот в районе Северка, и потом он уехал на ЧМЗ.
2: Типа есть домашний град, а есть дикий.
1: Там прям дикий был, да, потому что ко мне таксист ехал минут 20 вот туда, за город, и долго стоял вот на ЧМЗ.
2: Это когда, на дачу к тебе, правильно?
1: Когда это не ко мне уже. Я сначала на своей был даче, а потом уже на другой даче тоже. Я много сельхозработ делал в выходные.
2: 4 дачи? Новое шоу?
1: Почему 4? 2 пока я перечислил. Но это не все.
2: У нас же популярно 4 что-то вот это вот.
1: В общем, короче, он приехал с пробитой лобовухой, прямо градом, представляешь? Он говорит, я, конечно, спрятался, да, под каким-то деревом, поэтому долго к вам ехал, но одна градина все-таки пробилась. Вот так вот. И там прям след такой остался, ну, довольно внушительный. Так что да, вот выходные были эти самые стихии какие-то. И почему же город топит, как вы думаете?
2: Ливневки,
1: да,
2: не работают.
1: Не работают, потому что они забиваются, нам объяснили чем. Они забиваются скошенной травой, которую вовремя что не убрали.
2: Вот так, так вот оно все.
1: А еще виноваты киоски. Вот как вы думали, киоск может затопить город? А он выставляет мусор свой, потому что у него внутри нет помещения для мусора. Они его выставляют на улице куда-то вот за киосок, за этот. И когда начинается залповый ливень, нам объяснили теперь новое понятие, залповый ливень, ливень, прям, да, мощно, прямо в секунду. Он этот мусор, соответственно, подхватывает, уносит в ливневку, коробочка, оп, эту ливневку забивает, она больше не работает.
2: Угу, все понятно.
1: Поэтому вот я сомневаюсь, что несколько киосков могут столько мусора сгенерировать, чтобы затопить весь город, но в любом случае, в общем, что бы залповые ливни не забивали ливневки, надо следить, чтобы город был более или менее чистым. Ребята, и те, кто этим занимается, и те, кто вот занимается какой-то торговлей, в принципе, не мусорите. И тогда эти все обертки, эти все коробочки не будут попадать в ливневки, забивать, и мы все не будем плавать. По крайней мере, такая просьба вчера поступила от нашей челябинской администрации. Мы ее вам передаем.
2: Ну, я считаю, что просто нужна новая профессия у нас. Что-то связанное с ливневками. Типа менеджер по ливневкам. Ливневковед.
1: А вот всегда же, когда появляется какой-то менеджер, да, то становится гораздо лучше.
2: Да. Ну, наверное.
1: Или нет. Вот я этот вопрос хочу людям задать, так, как вы считаете. И тогда думать, надо нам эту должность, собственно, учреждать или нет. Решит ли это все проблемы?
2: Ну, я думаю, поднакидаем с нашими слушателями, если что, если надо будет. Ну, а пока, Сень, поднакидай нам несколько информаций о погоде.
1: Менеджер по погоде. Погнали.
2: Поехали.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Акато. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
5: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» ТАО «ГСК Югория».
4: Погода.
1: Плюс 17. Прямо сейчас в центре Челябинска переменная облачность в течение дня. Местами кратковременные дожди и грозы, возможен град. Утром туманы. Слабый северо-западный ветер днем. Сегодня плюс 23, 28.
4: Реклама на радио «Континенталь».
6: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Stank 500 – комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе и настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Stank 500 Techno Premium. В наличии за 7 299 000 у официального дилера Tank Reginas. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Каширинах 141А.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
8: Один день беспрецедентной выгоды в Cherry Tenet Planeta Auto. Только 20 июня. Только на братьев Кашириных 137. Получите персональную скидку от официального представителя завода. Таких шикарных условий еще не было. Успей купить свой Cherry Tenet 20 июня на братьев Кашириных 137. Количество автомобилей ограничено. Подробности по телефону 700 0110.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Что же готовят нам сегодня звездочки? Давайте узнаем. Ну, во-первых, глашатый, расскажи, какой сегодня день? А сегодня у нас 16 июня, вторник. Спасибо тебе, глашатый. Ну что, давайте переходить к гороскопу.
1: А ты же один гороскоп сегодня расскажешь, да? Просто по ролям вот так вот.
2: А почему ты не попросил Сеню или меня? Почему ты решил исполнить все роли на этой постановке прекраснейшей?
0: У меня небольшой перформанс. Просто
2: все. Хорошо. Ну тогда точно так же ярко и весело расскажем о других знаках. Овны, доверьтесь желаниям. Искренние амбиции помогут вам найти внутренние силы даже на самые сложные подвиги.
0: Тельцы, даже не думайте, что вас может ждать провал. Сегодня у вас получится выстоять, даже если вокруг будет бушевать хаос.
1: Даже не думайте, я думал, ты на этом остановишься. Но нет, это же не рыбы, это тельцы. Все нормально. Близнецы, пришел.
0: Ты что сказал про рыб, подожди.
2: Да, вернись. Кстати, Сень, он не одна рыба, понимаешь?
1: Я
2: есть еще рыба.
1: Я про рыб еще скажу. Не, все остальные нормальные. Да, вот, мы просто, видите, с какой рыбой сталкиваемся. По такой и делаем вывод вечно.
0: Ну что, рыбы, соберемся и отпинаем этого тельца плавниками.
1: Ой, это как в конце пацанов. Вот, ладно, извини, спойлерю тебе. Итак.
0: А я не буду смотреть.
1: Ну все, тогда ничего страшного. Близнецы, пришло время заняться обстановкой вокруг. Если вокруг вас собираются рыбы, будьте осторожны. Исследуйте мир, в котором живете. Возможно, вы чего-то упорно не замечаете, а надо.
2: А обстановка, Сень, по кайфу?
0: По кайфу.
1: Я думаю, да, у близнецов точно.
2: Хорошо, раки, ваше сердце поможет найти людей, которые особенно в вас нуждаются. Не отворачивайте свой взор.
0: Львы, любое ваше дело не останется незамеченным. Жаждите признаний, творите! Пока не окажетесь на Олимпе славы.
1: Ничего себе, интересные масштабные планы у львов, конечно. Я себе представил, вот из «Короля льва» вот эту выступ вот этот вот, как это называется, на котором он стоял.
0: Скала.
1: Такой. Ну, там огромная скала какая-то была. Вот он такой стоял на ней, крутой. Все львы сегодня так будут, я думаю.
0: Да, Симба. Все, куда падает тень.
1: Свет.
0: А, тень. Вот. Я с другой стороны
1: ты
0: смотрел.
1: Ты с гиенами, но это было понятно, в общем, сразу. Да, вот.
0: Гиены, все, куда падает тень, наше владение.
1: Да, да, там так и было примерно. Вот.
2: Самое главное, куда тень никуда не падает.
1: Да не-не, мы создаем у себя здесь место, где падает тень. Итак, девы, сфокусируйтесь на спокойствии. Это чувство позволит вам обрести уверенность в собственных силах.
2: Так, а дальше у нас весы. Мелочи будут особенно важны. В них скрыта истина, которую вы так ищете.
0: Скорпионы, вам не нужны факты, чтобы принимать решения. Поддайтесь спонтанности и опережайте время.
2: Так, спонтанность. Сень, ты готов?
1: Так, ну у нас Тимон в основном за спонтанность отвечает, но если ты хочешь, давай.
0: Вы хотели?
2: Ты что, сумасшедший? Я просто резко и неожиданно подумала, что хочу зачитать стрельцов, можно?
1: Давай.
2: Итак, стрельцы, сегодня вам нужно ждать новых впечатлений и не сковывать себя различными переживаниями. У вас с легкостью получится покорить этот мир.
1: Да, я тогда захвачу козерожков. Вот так. Обратите внимание на людей вокруг козерожки. Их победы станут и вашими, если вы примете их под свое козерожье крыло. Вот так
2: козерожье
1: это странно звучит.
2: Крыло. Хорошо. Тогда я водолеев забираю у тебя.
0: Ну, забирайте.
2: Или это нечестно?
0: Как обычно, все забирайте.
2: Ну, хорошо,
0: меня.
2: Ладно,
0: давайте.
2: Ладно.
0: Давайте,
2: все.
0: Забирайте.
2: Нет, водолеи твои, все.
0: Водолеи, ладно, так и быть. Не давайте другим диктовать вам правила. Вот, я почти дал. Но я и не водолей. Ищите свежий взгляд, стройте свою систему и не бойтесь, что вас не примут.
1: Ну и рыбы, если дадите воду эмоциям и отнесетесь к ним с уважением, обретете сегодня какую-то особую невероятную силу. Новые горизонты ждут вас.
2: Вау.
0: Вау. А что надо дать эмоциям?
1: Волю.
0: Волю. Волю, да?
1: Да.
2: А ты не знаешь, что такое воля?
0: Не, просто он там нечетко сказал.
1: Волуме накрутить вот этого.
0: Какой-то волум, говорит, надо дать.
2: Волум.
1: Волум, я говорю, накрутить, да. Погромче, ребят, делайте, когда гороскоп. Вы же знаете.
2: Ну что ж, друзья, вот таким будет ваш сегодняшний день. А если вдруг пропустили свой знак зодиака, то обязательно включайте повторы здесь, на 104FM. Вот первый, например, стартует уже в 11:45. Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис». лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме – плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте – 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске – плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0. Днем в среду плюс 23-28.

0: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
4: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
5: На красивом, элегантном,
6: проходимом и компактном.
4: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джетур».
6: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: давайте начинать продолжать строчки. Как бы странно это ни звучало, мы сегодня отмечаем день морской черепахи, между прочим, всемирный, и предлагаем продолжить ту самую легендарную «Морская черепашка». Ну, тут Антон написал по имени Наташка. Очень оригинально, креативно, браво.
1: Такого не было вроде еще.
2: Антон шарит за песню, молодец. Показал свои знания. Морская черепашка не ест манную кашку, комочки попадают, ей очень неприятно. Вот так вот. Всем, кто завтракает кашкой, сейчас привет. И чтобы не было комочков, наше пожелание.
1: От Ирины вариант. Пожалуйста, вам морская черепашка за путевку не платила, хотя живет на море и круглый год кайфует, кайфует.
2: Точно, слушай, она же действительно абсолютно бесплатно живет на море.
1: По факту.
2: Единственное, у нее, наверное, какая-нибудь опасная жизнь, да? За ней же кто-нибудь может охотиться там, я не знаю. Что в дикой природе плохого?
1: Ну кто? Ну,
0: очень
1: давай.
0: Много всего плохого, ну, да, в дикой природе.
2: Ну, ей приходится добывать себе еду. Хотя нам всем приходится по факту, что уж там добывать себе еду.
1: Кто охотится на черепах? Давайте посмотрим.
2: А Шреддер. Шреддер. Я знаю, я разбираюсь и Крэнка.
1: Так, природные черепахи охотятся хищники на всех этапах их жизни. Вот так вот, представляете?
2: Ну, на морских конкретно что? Акулы? Они же не раскусят их панцирь, хотя у них миллион зубов.
0: Что они делают с панцирем?
2: Хороший вопрос.
0: Хороший.
2: Там надо как-то выманить
0: просто
2: черепаху, мне кажется.
0: Просто головы отгрызают. Такая интересная.
2: Ну, а как? Они же уходят в панцирь.
0: Ну вот, вы понимаете, все,
2: надо
0: ничего
2: не понятно. Или надо выманивать.
1: Тигровые акулы легко раскалывают мощными челюстями прочные панцири черепах.
0: Нет.
1: Большая белая акула также может провернуть.
2: Господи, да. Что это она, что она тогда сделает с нами, если она может раскусить панцирь черепахи?
0: Сень, с тобой ничего, у тебя кибертело.
1: Кстати.
0: А Виталий пишет: морская черепашка идет как неваляшка и любит простоквашку. Вот так.
2: Нормально описал, да. Вот мне тоже нравится от Игоря описание. Морская черепашка татуху бьет на ляжку. А там, собственно, морская черепашка. Да, тоже может быть очень мило.
1: Нет, там, скорее всего, лиса.
2: Лиса, думаешь?
1: Вот, да?
0: Да, да, да. Почему лиса?
1: Ну, я не знаю, почему-то на ляжках вы бьете себе лис.
0: Вы?
1: Ну, девушки. Девушки, женщины, женщины.
2: И только одна с татуировкой дракона, да, была. Это мы помним. Да.
0: Подождите, что это за странность?
1: Ну, почему-то так, я не знаю.
2: Не, ну мы себе, когда говорим лиса, представляем другую лису, да, немножко. Вот эту странную, которую было бы, ну, не очень приятно набивать на ляжке. Вот эту, которая на Тимона похожа немножко.
1: Тату лисы на ноге, вот сейчас.
0: А, о, помню.
1: Ну вот они, лисы, конечно же, пошли, вот эти здоровые.
0: Нет, я просто первый раз слышу, чтобы девушки набивали себе лис, ну в виде татуировки.
2: А я вот набил, да, и очень много на ляжках, действительно.
1: Ну да,
2: вот
1: они
2: сейчас.
1: Вот именно на ляжках. Вот на груди у вас какой-то светильничек.
0: Какой светильничек?
1: Ну и что это, я не знаю.
0: Я не знаю ни одной девушки с татуировкой лисы. Что это вообще такое?
1: Отзовитесь, девчонки, у кого тату лисы?
2: Так, нам срочно нужны фотки, да, сбрасывайте из ТГ-канал, например, наш, или в группу во ВКонтакте. Что еще можно делать? Сообщение туда писать.
1: Ну, тоже можно, да, поучаствовать в розыгрыше, получается, серта в лето.
2: Да, именно это вам раздаем сегодня, но это в конце утреннего шоу. Пока пишите, оставляйте свои варианты. Самый креативный заберет у нас тот самый приз ООО «Империя игр».
0: Yeah.

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
3: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
5: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
6: А дети?
5: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
6: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
5: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
7: Ген, ты чего пешком?
8: Да Кондей в авто накрылся, и мотор греется.
7: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в «Радиатор 74». Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай «Радиатор 74». Первый плотничный переулок, 9.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, поиграем, друзья? 700-104, набирайте нас скорее, угадывайте несъедобку из предложенных нами блюд и забирайте подарки.
1: Отправляйтесь в парикмахерскую «Трактор» с сертификатом в руках, и, кстати, можно отправиться в нее в определенные часы. А это будут счастливые часы. С 10.00 до 14.00 по будням вам дарят выгодные скидки на все виды стрижек. Парикмахерская «Трактор», 250 лет, Челябинская, 33, прямо напротив Ледовой арены. ИП Вакрушев, Павел Андреевич.
2: 700-104, вы знаете, телефон прямого эфира, поэтому давайте знакомиться. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Юра.
2: Юра, как настроение?
3: Отлично.
2: Чем занимаешься? Ну, я слышу, едешь. Ага, на работу.
1: Может, пинг-понг, подожди. Очень быстро человек набивает.
0: Кстати, да. Прикольно, я сейчас представил.
3: С утра пораньше, как бы, пинг-понг.
0: Ну, а чего такого?
1: Хорошо, знаете, какой спорт ты предпочитаешь с утра пораньше?
3: Ну, с утра пораньше, не знаю, пробежаться иногда можно.
0: Я только хотел спросить, а как ты относишься к этим сумасшедшим, которые бегают в 6 утра?
2: Относятся.
1: К нам, которые бегают на работу.
0: Не, ну мы максимум до такси добежали, да, или
1: Ксюша до машины. И от такси потом, да.
2: И все.
1: И то мы не бежим, это просто у нас такая походка.
0: Молодая.
1: Да-да-да, она самая.
2: У нас, Юр, есть целых 3 блюда, но на самом деле одно из них не блюдо. Нужно угадать, какое именно. Готов?
3: Да.
2: Поехали. Балют.
1: Банжолели.
0: Или леблеби.
1: Летели леблеби. Наверное. Или это блюдо, мы не знаем. Но звучит красиво.
2: Юра,
3: а можно еще раз?
2: Балют.
1: Банжолели.
0: И леблеби.
1: Это же рэпер. Леблеби.
3: Так. Все три не знаю.
0: Ну, естественно.
3: Мы старались. Сейчас не очень вкусно. Вот, для еды. Ну, давайте, наверное, третий.
0: Леблеби?
3: Да.
0: Думаешь, не съедобка, да?
1: Звучит наименее вкусно. У него как раз там что-то готово.
0: Я старался. Ну что, леблеби? Это некоемое лакомство, популярное в Иране, Турции и ряде других стран, получаемое из семян нута, которые сперва сушатся, а потом зажариваются без применения жира.
2: Ага, получается мимо.
1: Вкусно и полезно.
2: 700-104, привет.
4: Доброе утро.
2: Как зовут тебя?
4: Денис.
2: Денис, как настроение?
4: Отлично.
2: А на работу с таким настроением едешь?
4: Да, по-другому никак.
0: По-другому никак.
2: А, по-другому никак. Ну, конечно.
0: Особенно Сенька сказал, что сегодня нельзя мыслить негативно.
2: Потому что, Сень, что сегодня?
1: Лукьян Ветренник, по-моему, я не знаю, прочитал, забыл. Вроде Лукьян он. Короче, надо мыслить позитивно,
0: да,
1: сегодня.
0: Все мыслим позитивно, проветриваем помещение. Вот как-то так существуем сегодня, ребят.
2: Сень, проветрись, потому что надо что-то делать с этим. А у нас осталось 2 блюда. Балют.
1: И банжолели.
4: По-моему, банджолели — это какой-то музыкальный инструмент.
1: Думаешь, все-таки так все просто?
4: Ну, что-то как-то вот здесь такое у меня в послухании. Я послушал или видел.
0: Огромный оркестр, где есть укулеле и банджолели.
1: Поможет ли логика человеку сегодня? У нас не всегда это работает.
0: Солирует там Катя Лели.
1: Катя Лели, да, должна.
2: Обязательно.
1: Логика сегодня, да, помогла. Это действительно смесь банджо и укулеле.
0: Да, реально.
1: Да, маленькая банджо, представляете? Прикольная очень штучка, да.
2: А можно я не буду рассказывать, что у меня?
1: Неприятное, да, что-то?
2: Вообще мерзость.
1: Но съесть можно, теоретически. Не тебе, но кому-то можно, да?
2: Кому-то можно, потому что это вареное утиное яйцо.
0: Так, пока норм.
2: Внутри которого уже...
1: Понятно.
0: Понятно.
2: Да, вот такая вот штучка. Телепинская, кстати.
1: Но официально по документам считается съедобной. Там разбирайтесь. В общем, мы важный документ вам дарим. Сертификат в парикмахерскую «Трактор». ИП Вакрушев, Павел Андреевич. «Трактор», кстати, заряжает стилем. Можно поймать свой момент, счастливые часы. С 10.00 до 14.00 по будням вам дарят выгодные цены на все виды стрижек. Парикмахерская «Трактор», 250 лет, Челябинская, 33. Прямо напротив Ледовой арены.
5: Реклама на радио «Континенталь». Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
6: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом Алмаз. Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
7: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил. Инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в Планете Авто фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ Планета Авто на братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Да это же начало второго часа, друзья. Это утреннее шоу с утра по радио. Это некая Ксюша, некий Сенька и Тимон.
1: Ты не некий сегодня?
0: Я не некий.
1: Нет такого ощущения, да.
2: Странно.
0: Я из Ямала не некий.
1: Нет, ты некий. Вот я тебе так скажу. Ты даже если себя так не оцениваешь, ты некий.
0: Ладно, как скажете. Всемирный день морской черепахи сегодня в нашем эфире. Мы продолжаем всемирный день. Морской. Черепахи. Не сухопутной, не путать.
2: Сень, скажи слово «воля».
1: Воля.
2: Воля.
1: Проверяем, да. Исправляем ошибки в эфире. Если что, рубрика. Так, что у нас? Морская черепашка. Между прочим, мы продолжаем вот эту легендарнейшую строчку, но мы все ее помним. Итак, моднявая няшка, очки от Гуччи и Панама от Белуччи. Вот так вот.
2: О, неплохо.
1: Прибарахлилась, да, черепашка, конечно.
2: Морская черепашка, креветки, таракашки с приветом из Китая. Нет, мальчик. Почему нет, мальчик?
0: Просто нет, мальчик.
2: Ну, подождите, тут нет, мальчик. Арбуз с хлебом, холодец и оливье нам принеси, мы домой летим.
1: А, он говорит, нет, мальчик, вот это все мне не надо, ваше китайское.
0: Да-да-да, миниатюра.
1: Арбуз с хлебом принеси мне.
0: Прикольно. От Алены, пожалуйста, вот в честь нашего прошлого часа уже. Морская черепашка куснула меня в ляжку, а там была лисичка, теперь это русичка.
1: Неожиданно. Интересно, у вас русичка была, если укушенная лиса, это, в общем, похожее на нее изображение.
0: Укушенная.
1: Какое-то.
0: Что-то про зомби захотелось посмотреть мне. Какой-то фильм.
2: Держи в курсе. Нам очень важно и интересно это знать.
0: Важно, конечно.
2: Морская черепашка попробовала брашку. С тех пор ту черепашку все кличут на рюмашку морская.
1: Я пытался вспомнить, как называется корейское кино. «Колония», по-моему, недавно вышло. Я еще не смотрел. Но
0: советуешь?
1: Говорят, забавно. Не знаю.
2: Да, ничего, что у нас эфир тут идет.
1: Свеженькая, правда. Не, я всем же советую, да. Поэтому, если вдруг не видели, вот. Вдруг кто-то тоже хочет посмотреть что-то про зомби. Но бывает такое у людей, на самом деле.
0: Ну, кстати, да.
2: Да, вообще ни разу не было такого желания. Правда.
0: О, прикольные даже оценки неплохие.
2: Да, давай посмотрим. Че говорят, какой сюжет?
0: Чон Джи Хён снимается?
1: Представляешь?
2: Ой, так он же классный, да?
1: Вот. Да там все хорошие вроде, да.
0: Это она, кстати, если что.
2: А, да?
0: А вот Ку Гё Хван, это уже он.
2: А вот этого я и не знаю.
1: Ребята, которые делали «Поезд в Пусан», да. Они продолжают ту же тему, но теперь в какой-то многоэтажке все это происходит, в каком-то небоскребе там. В общем, надо посмотреть.
0: Круто.
1: Все, мы побежали смотреть, разбираться, кто есть кто в корейском кино. Ну, а вы пока разбирайтесь и скидывайте свои варианты нам в группу во ВКонтакте. Продолжаем ту самую легендарную строчку. И также можно писать, конечно, и в тоже легендарный наш телеграм-канал.
0: Да.
1: Забирать наши подарки — это сертификат в лето ООО «Империя игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. У них есть открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама групповые, парение, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: кукол возвращается спектакль про маленького узбека.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну что, давайте к новостям. Я решил далеко не уходить из Кореи и отправиться в Японию, рядышком здесь.
3: Вот. Арригато.
2: Вот, да. Уже благодарности летят мне. Это приятно. Итак, вот когда вы смотрели на свою...
4: Постой, Сень, прости. То есть ты не будешь рассказывать про трамвай-газонокосилку?
2: Тихо, на третий час приберег.
4: Да, вот. Хорошо.
2: Супер новость, гениальная. Я еще не все изучил, не всю техническую документацию.
4: Итак, Япония. Вернулись в Японию?
2: Ну, подожди, давай вот домой вернемся, посмотрим на кошек на наших. Вот
4: мяу.
2: Смотрим на них, и они иногда вылизываются. И у них очень много шерсти.
4: Очень много шерсти бывает так.
2: Не возникало никогда желания взять и тоже полизать шерсть и съесть ее? У меня нет.
4: Чего?
2: Просто вот.
3: То есть тема про зомбаков тебе до этого не нравилась.
4: Сень.
2: У японцев возникает. Если что, ну вот это не я, понимаешь, это японцы. У них выпустили съедобную кошачью шерсть. Вот так. Такой товар.
3: Отвратительно, да?
4: Как же отвратительно, что мы его даже не поддерживаем в этом сидит
3: даже
4: сам
3: для
4: смеется.
3: Меня это отвратительно.
2: Необычный снэк представляет собой сахарную вату с необычной текстурой, которая напоминает вот эту самую шерсть. Имитирует клочки меха и трехцветной кошки, между прочим. Она считается особо же счастливой в Японии. Поэтому все хотят съесть именно такой мех, видимо.
4: Кошмар какой. Так, люди, напишите нам в ТГ. Вы вообще в шоке с этой новости? Что с Арсением?
2: Да, мы только что говорили как раз про съедобное и несъедобное в игре. Вот думаете, съедобное это или нет. Значит, продукт лопается и потрескивает во рту, как шипучие конфетки. Он обладает сладким сахарным ароматом. Купить кошачью шерсть можно в Йокогаме. Если что, вот отправляйтесь в эту провинцию.
3: Или мне в личку напишите, я вам наберу немножко.
2: Возможно, можно найти где-то на маркетплейсах, я не знаю уже. Но потом, конечно, у вас будут странные предложения. Если вы несколько раз запросите съедобную кошачью шерсть, я боюсь, что вам будут предлагать странные всякие штуки экзотические.
4: Японские, скажем так.
2: Ну да, давайте так назовем, японские. В общем, что только не бывает на земле. Вот такие новости.
3: Я не скажу, что у меня, конечно... Нет, все лучше, любая новость лучше, чем вот эта.
2: Чем съедобная кошачья шерсть, я согласен.
3: Так как у нас сегодня все-таки черепаший эфир, давайте я вам и расскажу о одной черепашке.
4: Ой, что там? Что-то съедобное, нет?
3: Которая, на первый взгляд, совсем не черепашка, но она в душе.
4: Ниндзя.
3: Мощная черепашка. Сейчас все поймете. Специалисты отдела по защите растений филиала ФГБУ Россельхозцентр по Челябинской области сообщили о выявлении заселения зерновых культур клопом «Вредная черепашка» в Троицком муниципальном округе.
2: Они его так назвали? Просто по картинке? Что это за вредная черепашка?
3: Давайте разбираться. Это насекомое считается одним из наиболее серьезных вредителей зерновых. То есть просто все уничтожает на своем пути. А сильнее всего поражает озимую и яровую пшеницу, в меньшей степени рожь и ячмень. Ну, потому что ячмень на глазу, мы все знаем, что там обманываете, правильно? А реже клоп повреждает... Я как будто все с ботанику веду какую-то. Реже клоп повреждает овес, кукурузу и просо. Также можно развиваться ему и на злаковых травах.
4: Тебе тоже можно развиваться, Тимош, начни уже.
2: Ну, хотя бы на злаковых травах. Попробуй.
4: Или на ветру.
2: Даже у клопа получается просто, ну, вдруг.
3: Что у него получается? Я тоже все могу схавать.
2: Но не развиваешься, а он развивается, видишь?
3: Ты, напомню, рассказывал только что про съедобную кошачью шерсть.
2: Так развивается Япония.
4: Фу, Сень, нет, если честно, отвратительно.
2: В таком
4: ужасно.
2: Странном направлении, да.
3: Ты вообще не имеешь права сейчас хейтить мою новость.
4: Я тут за Тимона.
3: О, хоть раз, как говорится.
4: Ну, просто ты сегодня хорошо очень выглядишь. За тебя сегодня приятно стоять здесь.
3: Потому что рубашка рифма на черепашку.
4: 1-1. Я даже не знаю, кого выбрать.
2: Съедобная кошачья шерсть. Напоминаю.
3: Я старался.
4: Ужасно.
3: Просто мне не по себе, когда она меня хвалит.
2: Не просто было сравняться, да, но получается потихоньку.
4: А согласись, да, то есть тебе уже приятно обратное.
3: Нет. Но мне не, как говорится, мне не то, не то неприятно.
4: Что?
3: Я не знаю, это что-то психологическое. Знаешь, когда тебя человек хейтит постоянно, но потом начинает хвалить, у тебя диссонанс в голове какой-то.
4: Ага.
2: Это как между нашими новостями, между этими обеими. Хочется как-то проскочить, да, вот, и ни в одной из них не замазаться, согласен.
3: Да,
2: вот.
3: Хорошо, какие-то выводы надо сделать, да, по двум новостям?
4: Да, такие выводы, что новости другие нужно рассказывать.
2: Надо беречь продукты, вот так вот, и, чтобы все было съедобное, вкусное. Нужно беречь их в том числе от вредителей, да, и от японцев, видимо, слишком креативных.
4: Нет клопам!
3: Берегите зерновые и свои вкусовые сосочки, правильно? Ну, давайте так скажем.
4: И берегите свою психику все-таки. Ну, как-то дозированно с утра по радио нужно слушать, мне кажется. Какая-то доза не больше 3 часов в день, все.
2: Согласна.
3: Давайте так сделаем, ладно.
4: Ну и, конечно, разбавить все эти прекраснейшие новости нам поможет Арсений Титов. И, Сень, просто про погоду, никакой шерсти.
1: Погода.
2: Плюс 19 прямо сейчас в центре Челябинска. Переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Возможен даже град. Утром также туманы. Слабый северо-западный ветер. Днем сегодня плюс 23, 28.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Регинос. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Регинос. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
3: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.
5: Да, вкачали громко чайки и не сужали. А причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: Ну, давайте попробуем отгадать трек, который мы для вас засекретили с помощью какой-то механики, с помощью какой будем вместе с вами разбираться прямо сейчас в эфире. Звоните по номеру 700-104 и забирайте подарки.
1: Сертификат в MedPoint. И нужно запомнить важную дату. 26 июня, день, когда магия чисел встречается с магией красоты.
2: Вау.
1: В танцевальном баре MedPoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли, атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. MedPoint на Академика Королева 10. Бронь столов по номеру 220-49-48. Подробности на bar.medpoint.ru. 18+. ООО «Джин».
2: Итак, давайте знакомиться. Есть у нас уже первый слушатель, что дозвонился. Доброе утро.
3: Утро доброе.
2: Как тебя зовут?
3: Мария.
2: Мария, каждое утро дозваниваешься?
3: Ну, почти.
2: Как тебе удается это?
3: Не знаю.
2: Чудо настоящее.
3: Везение.
0: Чудо.
3: Осталось только выиграть.
2: Кстати, да, осталось выиграть. Правила все те же. Мы предлагаем на выбор три овоща или фрукта. Твоя задача выбрать один из предложенных. Ну, а дальше уже таким образом определим механику. У меня сегодня клубничка летняя. Вкусная.
0: У меня жимолость.
1: Вы все из сада прям привезли.
0: Да.
1: Вчерашняя жимолость.
0: Вчерашняя жимолость.
1: Так, ну я тоже привез жимолость и клубнику. Больше пока ничего не поспел. Ну, давайте вишню, ладно.
3: Вишня.
1: Вишню выбираем, вишня, потому что вишня. Ее еще не пробовали. Итак, погнали.
0: Ну что ж, мы взяли текст современной популярной песни и переделали его на старорусский манер. Вот как бы эта песня звучала несколько веков назад? Давай, ну примерно.
1: Вся, Маш, ты готова?
3: Готова.
1: Слушаем.
0: Тяжко бывает принять, яко без любви не быть. Лукавить себе меня, что не надобно в тиши усыпать на руках твоих. Течет время, но глаголют, яко оно врачует. Лживо. Хоть жилы сшивай нитью по плоти, любви на двоих не предать нам. Слова сокрушили сердца наши, а мы с тобою два безумца. Увы, не свершилось конца благого, и нет более сказания сего.
1: Мне там правильно, ты мне сказал. Лживо. Вот это мне понравилось. Надо так иногда отвечать.
0: А что они глаголют?
1: Говорят, глаголют, да, что-то наглаголили.
0: Чушь всякую.
1: Так, Маш, ты поняла, что они там наглаголили нам?
3: Какая-то очень знакомая песня.
0: Какая-то знакомая.
2: Очень даже знакомая.
3: Знакомая играет она у вас в эфире. Эта песня на слуху, но...
2: Конечно, иначе бы мы ее не загадали.
3: Я не знаю, кто поет. Надо же исполнителя назвать.
0: Ну, примерно ты можешь напеть.
1: Ну, или напеть, да.
0: Нет, да, Маша.
1: Не поется. Ну, мы так рады тебя слышать каждое утро. Поэтому обязательно звони нам на этой неделе еще. Может быть, все-таки повезет, и твой любимый трек тоже здесь появится.
2: Итак, следующий слушатель врывается в наш эфир. Доброе утро.
0: Привет, привет. Как тебя зовут?
4: Елена.
0: Елена, как дела?
4: Хорошо.
0: Чего делаешь?

0: Ребенка завезла в лагерь.
1: Надолго?
0: В лагерь нет, до обеда.
1: А, он чисто дневной, я думал, на месяцок, типа, завезла ребенка и все. Кайфули.
2: Есть и такие лагеря. Просто напоминаем тебе, на всякий случай. Не пропагандируем избавление от детей.
0: Спасибо, буду знать.
1: Знаешь ли ты песню?
0: Я не помню, как называется, но это новая песня от Полины Гагариной и Сережи Лазарева.
3: Опа!
0: Хэппи-энд, наверное.
2: Хэппи-энд, наверное. Вот такая песня. Хорошее название, мне нравится. Ну что, у нее точно хэппи-энд уже, без «наверное».
1: Да.
3: Ведь это правильный ответ, ура!
2: Радуются собаки?
1: Ну, такая небольшая собачка побежала.
2: Маленькая такая. С удовольствием мы отдаем сертификат в Midpoint. И они напоминают, что надо запомнить дату 26 июня. Ведь это день, когда магия чисел встречается с магией красоты. В танцевальном баре Midpoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли, атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint на Академика Королева. 10, бронь столов по номеру 220-49-48. Подробности на barmidpoint.com. 18+, ООО «Джин».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше нуля. Днем в среду плюс 23-28.
0: Реклама на радио «Континенталь». Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
5: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. Эко-вывоз набирает водителей категории С. С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. Эко-вывоз. Мы меняем жизнь к лучшему.
6: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте циркдефисорион.рф. 0+. ИП номер Лилия Александровна. УГРНВ 319-911-221-447.
7: Один день. Беспрецедентной выгоды. В Черри Теннет Планета Авто. Только 20 июня. Только на братьев Кашириных 137. Получите персональную скидку от официального представителя завода. Таких шикарных условий еще не было. Успей купить свой Черри Теннет 20 июня. На братьев Кашириных 137. Количество автомобилей ограничено. Подробности по телефону 700-0110.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Продолжаем строчку «Морская черепашка» той самой Натали, потому как сегодня Всемирный день морской черепахи. Ну, мы люди логичные. Увидели слово, сочетание «морская черепаха», сразу вспомнили про эту песню. Ну и вы, конечно, продолжаете креативно, весело и оригинально эту самую строчку. Вот сейчас самые понравившиеся нам варианты будем зачитывать.
1: Ну, давайте.
0: Глашатый.
1: Что?
0: Зачитайте.
1: Хорошо. Морская черепашка по имени Наташка от челябинских дождей уплыла где потеплей, пожалуйста. Актуальная от Элины.
2: Ну, вроде бы потеплее, на неделе тоже обещают. Завтра будет в Челябинске, по крайней мере, без дождей, где-то плюс 26. Не надо никуда уплывать.
1: Нет, не надо 26.
0: Нам не надо, ну что, ну дайте вот хоть июнь пройдет.
2: И тогда будет что?
0: Потом июль пройдет, и вот тогда можно жару.
2: Дальше пока предварительно, кстати, обещают какое-то невероятно холодное лето.
1: Потрясающе.
2: Слышал я такое, ну посмотрим.
1: Сюда.
0: Ну вот, а вы говорили, Ксюша, зачем ты притащила эту ерунду, этот котел, никакой обряд не поможет. Ну, пожалуйста.
2: Зачем, почему у тебя звезда перевернутая, вот это все, ты неправильно рисуешь, да, вот такое.
0: Сеня, такого не было.
2: Такого не было рядом с твоим котлом, да-да, рассказывай. Итак, тут как посмотреть с другой стороны. Морская черепашка, придумать не так просто, когда с утра ты хочешь похавать и поспать. Вот так вот от Кристины, мы вас очень хорошо понимаем, у нас примерно то же состояние, нам непросто.
1: Морская черепашка так любит обнимашки, к вам лапки она тянет, но иногда кусает. Это же про кошку, по факту, это не про черепашку.
0: Кажется, нет, это... а черепашки тоже кусаются, ты не знал?
1: Реально?
0: Да.
2: Говорят, мощно, кстати, кусаются. Не знаю, меня никогда не кусала черепаха, но говорят, прям жестоко они.
1: Тебе повезло.
2: Угу,
0: ты везучий. Прям, Сень, тоже не преувеличивай, жестоко.
2: Ну, у них такое клювище, как у птиц. И они, да, ты никогда не наблюдал за черепахами?
1: Клювище?
2: Ну, у них больше похоже на клюв рот, да, такой вот, на птичий. Они им клац, и все, говорят, очень больно.
1: На небесах только и разговоры, что о черепашьих клювах.
0: Ну. А, когда ты посмотрел этот фильм?
2: Морская
0: второй
2: черепашка.
0: День подряд нас не отпускает.
2: Иди смотри про зомби лучше что-нибудь.
1: Например? Новый так. Корейский фильм здесь.
2: Да, «Колония».
1: Вот. «Колония», да. Все, супер.
2: Там еще «Надежда» когда-нибудь выйдет, но там не совсем про зомби.
1: Про конкретную «Надежду».
2: Про конкретную «Надежду». Тоже ужасно, да? Тоже ужасы.
1: Так, давайте еще пару вариантов накинем продолжение наших строчек легендарных. Морская черепашка по имени Юляшка, в руке у нее чашка, не только кофе в ней, не только. Такая вот интрига.
2: Интересно, а что еще там у нас? Да, вот, нормально, по документам кофе, все хорошо. Морская черепашка, милейшая мордашка, но если вдруг обидеть, вам суши не увидеть. Вот мы знаем таких людей, да, с угрозами сразу.
1: Что-то новый сет какой-то появился, я не знаю.
0: Сет?
1: Новый сет.
0: Возможно, диджейский.
1: Диджейский ролловый сет. Вот так, посмотрим, еще варианты.
0: Еще варианты шуток или...
2: Покопайся в голове, давай, там что-нибудь будет.
1: Диджейский тоже, вы знаете, или не лучшее вообще. Тоже мне сидят критики.
0: Ну, тебя нужно было как-то спасать.
1: Не надо мне было спасать.
0: Ну, тогда тони.
1: Тону, я один опять тону.
0: А ты знаешь, что у группы Gayazos Brothers тоже есть песня «Тону»?
1: Реально?
0: Я тону тут без тебя вдруг. Ты протянешь мне руку, а ты пойдешь со мной ко дну.
2: Жду вас на дне, ребят. Что еще тут скажешь?
0: Мне нравятся парни помутней. Это я просто так, ну, чтобы вы понимали.
1: Типа загорели вот эти, ты имеешь в виду? Или ты про характер?
0: Про характер.
1: А, все.
0: Определенно про характер.
1: Ну, мало ли, может быть, как Сэм из «Дома 2».
0: Не-не-не-не-не, очень бледные люди мне нравятся, чтобы я не сильно отличалась от
2: как
0: них.
2: Как Эдвард Каллен, вот такие ребятки.
0: Не-не-не-не, что-то посимпатичнее.
2: Где-то между.
0: Кстати, давайте обсудим, почему его все считают красавцем. Он же...
2: Паттисона?
0: Да.
1: Вообще глобально. Урод ты хотела сказать, правильно?
0: Нет. Ну да, я хотела сказать.
2: Вампир, давай так, да, вот скажем, сформулируем это.
0: Почему, Сень?
2: Ну... В образе Эдварда вроде он девочкам нравился, не знаю. Сейчас... Он вообще-то хороший актер, мне кажется, прям супер... А, не, ну ты же вот Ди Каприо, ты же прям прешься по нему.
0: Ди Каприо потрясающий,
2: да.
0: он такой красивый.
2: Я вот супер красавцем его тоже не считал.
0: Да
2: просто...
0: в смысле, его весь мир считает супер красавцем.
2: Ну вот и Паттинсона, видимо, так же.
0: Ну, знаю, но они же определенно разные. То есть Ди Каприо красивый, а этот не очень.
2: Ну, типа ты рыжих просто не любишь. Давай так, может быть.
0: В смысле? Подожди. А Ди Каприо какой?
2: Он рыжий?
0: Ну, он светленький.
2: Но он светленький, да.
1: Господи, ну сейчас мы дойдем до того, что Ди Каприо рыжий, серьезно.
2: Как же глубоко мы погрузились.
0: Я просто... Так, Роберт... Да он вообще некрасивый же, я не понимаю, правда.
1: Ну, не нравится тебе, не нравится, мы что?
0: Нет, ну мне интересно, а почему так все говорят?
1: Нам тоже не особо нравится Сеня, если что. Если ты наше мнение спрашивала.
2: Не фанаты, да. Но актер тоже хороший. Но красавчик, наверное, нет. Ну, девчонка лучше судить, да? Вот пишите, кстати, вдруг у нас есть где-нибудь...
0: Похож на инопланетяшку?
2: ВКонтакте. Или мне кто-то нравится инопланетяшки, что-то. ВКонтакте или, например, в Телеграм-канале фанатки Паттинсона, если что, да.
1: Не Паттинсона не путайте, а то сейчас набегут.
0: А давайте голосование в нашем гипер-супер-пупер популярном канале ВК.
2: Давай, да.
0: А там можно сделать опрос?
2: Ну, я надеюсь.
0: Знаете, сейчас люди просыпаются, а там «Доброе утро, Ди Каприо или Паттинсон?»
2: Он же супер-гипер популярный, я надеюсь, там можно сделать опрос хотя бы.
1: Ну, вы же понимаете, что это как холодец и оливьешка, просто в одну сторону сейчас будет.
2: А вот и проверим.
0: Какую?
1: Да. В Ди Каприо.
0: Думаешь? Ну, конечно. Ну, давайте посмотрим, я буду рада.
1: Ну, это вообще избиение младенца просто.
0: Ну,
1: такого
0: я так
1: бледного
0: не...
1: младенца с клыками.
2: А рыжего такого, да? Нормально, он быстро убежит, и его уже нет. Вот это же основная его способность была, вроде нет, как вампира там.
1: Так, ладно, давайте пока лишнего еще не наговорили. Ждем ваши продолжалки строчки «Морская черепашка», что ж там с ней случилось. vk.com/radiochill — это наша группа ВКонтакте. Там, кстати, как вы поняли, в канале ВК у нас скоро выйдет некий опрос. Также в Телеграм пишите нам «Радио Континенталь», подписывайтесь на него, ведь самый смешнючий, самый креативный слушатель в конце утреннего шоу получит подарок.
2: Сертификат в лето о «Империя игр».
3: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
4: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Ларисса, где выгодно купить жилье?
6: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 миллионов 579 990 рублей.
5: Построить маршрут.
6: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
5: Поехали в джили «Планета Авто».
7: Добрый день. Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники «Велладент». Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. «Велладент» мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 104. Звоните, весь честной народ, для того, чтобы, как говорится, разгадать наш звук и забрать несколько литрищев воды.
1: А мы добрались уже до мини-юбилейчика. Да.
0: 5.
1: До первой несгораемой суммы хотел сказать, но у нас любая сумма несгораемая. Почему?
2: О, да.
1: Потому что это вода, да, конечно.
2: И мы
1: же
2: копим.
1: Мы копим. У нас 5 бутылей 19-литровых от ООО Национальной водной компании Ниагара. И очень легко посчитать, это, оп, 95 литров. Вот так. И еще и 5 сертификатов, а это 2500 рублей. Все для вас почитали, а подготовила для вас это ООО Национальная водная компания Ниагара. Ну еще чуть-чуть цифр. Им, представляете, 25 лет уже. Приходи за весельем и хорошим настроением на Ниагара Фест. Уже 20 июня с 12.00 площадка за торговым городом Алмаз.
2: И мы готовы поприветствовать первого слушателя, что поборется за эту награду. Доброе утро.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ой, выключаем приемник, отходим от него подальше. И доброе утро. Как тебя зовут?
3: Здравствуйте, Валентина.
2: Валентина, как дела, как настроение?
3: Замечательно. Смотрю на в окно и солнышко вижу. Прямо радость на душе.
2: Ой, у нас тоже в эти моменты радость, но только чтобы не жарко было.
3: Ну, можно и жарко, то все прохладно, сыровато, а так все-таки уже разнообразие.
0: Ну, не знаю.
2: Мы не поддерживаем такое, конечно.
1: Какая? Нашла слово вот для этой погоды. Сыровато.
0: Сыровато.
1: Вот так, да. Есть такое слегка.
2: Сырная вата какая-то. Ой, все, вата, это про Сенину новость из Японии, фу.
1: Очень сложная ассоциация, но окей, да.
0: Тону.
2: Ну а что, ты не вспомнил, когда ты, когда вату услышал?
0: Да нет, я в шоках до сих пор просто.
2: От новости Сени?
0: Да, от новости Сени.
1: Это не моя, это японцев, да. Я просто взял подержать и помыл руки потом.
0: Но мы запомним Ксюшину шутку про сыроватую и сырную вату.
1: Мы заметили, да.
2: А что, вам не понравилось, что ли? Это же пик.
0: Потрясающе.
2: Гениальная. Валентина.
1: Какая вкусная шутка, да.
3: Слушаем.
2: Как шутка? Зашла?
3: Конечно.
2: Ну вот. Человек победить хочет, правильно
0: да,
2: говорит.
0: Мы поняли.
2: Давайте вначале слушать звук. Сень, заряжай.
0: Что же это такое?
3: Ну, раз у нас сыровато, я думаю, что это вот град, который еще больше делает сыра и колотит по какой-то, ну, например, крыше.
1: Например, крыши какой-то.
0: Град, который делает еще более сыра.
1: Это важно. Да. А мы бы спросили.
2: Я думала, больше сыра, я не поняла,
1: больше.
2: Бойня какая-то.
1: Больше сыра. Всем. Да, если бы она просто сказала град, мы бы уточнили.
0: Это же какой-то фермер Вячеслав Град. Он просто делает много сыра, правильно?
1: Больше. Больше сыра. Ну, так. Ну, собственно, мы с нашими слушателями в одной лодке тонем буквально, потому что пятый эфир у них не получается угадать, что же это за звук.
0: Что-то они с этим градом, вот, видимо, вот эти бури как-то влияют на наших слушателей. Очень много версий. Ребята, нет, это не град, не дождь. Не по, как говорится, стеклу, не по окну, не по крыше. Пока так.
2: Все дело в том, что мы неправильно, может быть, объясняем.
0: А мы вообще ничего не объясняем.
2: Да, да. Ну тогда поехали дальше. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как зовут тебя?
4: Станислав.
2: Станислав, как настроение?
4: Отлично.
2: Супер. А твою версию готовы услышать?
4: Версия. Возможно, это. Троллейбус.
1: Троллейбус. А ты просто же называешь то, что видишь сейчас, да? Ты такой, троллейбус. Вот такая история.
4: Троллейбус проехал, и от провода так терся, получается, своими рожками. И вот похоже звук был.
1: Слушай, когда он рассказывает, даже мило, да? Как-то все это.
2: Даже нравится.
1: Даже, да, даже прикольно. Но нет, это не тот
2: звук. Оставайся с нами, там в 9.10 будут новости для тебя. Там не троллейбус, но трамвай. Так, следующий слушатель в эфире. Доброе утро.
0: Привет-привет, говорим мы тебе. Йоу, может быть.
2: Тоже тебе.
0: Тоже все тебе.
5: Алло, доброе утро, дорогие радиоведущие.
0: Привет-привет, как тебя зовут?
5: Максим, это.
0: Максим, давай свою версию.
5: Я думаю, это монеты в стиральной машинке крутятся.
0: Монетки.
1: Монетки? А, то есть в кармане остались монетки в стиральной машине. Где-то
0: плохо посмотрели.
1: Не проверили. Кстати, хорошая версия.
0: Но нет.
2: Но на будущее очень хорошая.
0: Запомнили.
2: Запутанная.
0: Запомнили.
2: Да, зафиксировали.
1: Да.
2: Так, следующий слушатель. Тем временем, кстати, Ди Каприо побеждает. Доброе утро.
1: Ну, с таким смехом именно. Он стоит с бокалом, вот так я побеждаю.
2: Да-да-да. Великий Гэтсби. Доброе утро.
6: Доброе утро.
2: Как зовут тебя?
6: Марина.
2: Марина, как настроение?
6: Отличное.
2: Тихонечко так. Все спят пока?
6: Нет.
2: Нет?
1: Никто в офисе не знает, что я звоню на радио.
6: Просто не спит.
1: Все понятно.
2: Ну ладно.
1: Работа, работа.
2: А, версия, точно.
6: Точно, версия. Это, знаете, похоже на жалюзи. Как будто их отпускают и спускают.
2: Ну, Ксень, включи, послушаем.
6: Роликовые.
2: Ага, роликовые жалюзи. Давай. Кстати, да.
0: Что-то есть.
2: Что-то есть в этом, похоже, похоже. Но нет, неправильная версия.
0: Ну и давайте для финального слушателя в этой игре на сегодня примем. Доброе утро.
2: Доброе.
0: Привитосы, шашландосы какие-то, может быть.
2: Привитосы еще подходят.
0: Привитосы тоже, ну подороже.
2: Ну ладно, мы почему-то сошли с ума немного раньше. Обычно это происходит в четверг, на этой неделе. Да в пятницу там уже все, лучше не слушать.
1: Да. Чуть-чуть ускорились, да.
2: А мы говорили вам, только 3 часа в день нас слушайте, а то потом будет, как у нас.
1: Вы же читали список побочки, да? Будьте осторожны.
2: А представляете, если бы к нашему шоу прилагали побочные эти действия? Слово забыла, представляете? Побочные действия. Там бы такой лист был. Во-первых, настроение прекрасное на весь день. Это раз.
0: Так. Все?
1: Ну, вот, типа, возможно,
2: просто огромными буквами 72-й шрифт.
1: Гигантскими, да, сверху вниз.
2: Причем вот так, столбиком написано.
1: Да, да, да. Ну что, легкая сумасшинка, давай так ее назовем.
2: Давай.
1: То, что у нас иногда происходит в эфире.
0: Чего там у нас, финальный слушатель-то имеется, нет?
2: Да мы уже проговорили, мне кажется, все время, что могли с ним говорить.
1: Ну, давайте, только версии, и все. Привет.
7: Алло, версия.
1: Алло.
0: Алло, версия.
1: Нам версия звонит. Как тебя зовут, быстро давай.
7: Версия. Ну, я просто не слушала раньше, какие говорили версии, а просто попкорн говорили.
2: Да, было дело. Как тебя зовут?
7: Эллочка.
2: Эллочка. Как можно было не назвать такое прекрасное имя сразу?
1: Эллочка, помкорноедочка. Да, вот так тебя назовем сегодня. Но все,
2: Сеня простительно, у него возраст, он должен был пошутить эту шутку.
1: Да, да, она должна была пролететь. Итак, что? Так же, как должна прилететь 6-я бутыль, 6-й сертификат от ООО Национальной водной компании «Ниагара». И, кстати, им 25 лет. Приходи за весельем и хорошим настроением на Ниагара Фест 20 июня с 12.00, площадка за торговым городом Алмаз.
8: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара Фесте. 20 июня, площадка за торговым городом Алмаз. Хедлайнер фестиваля — группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара Фест 20 июня с 12.00. Вход свободный, 0+.

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Масло сливочное традиционное 82,5%. ГОСТ 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Та-та-та-таврия.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03. Слушай лучше на «Континенталь».

0: Скай черепашка, сегодня ананашка. Ананашка. Это маленький ананас, если вы не знали, кстати, в Польше.
1: Ананашка. Прикольно. А много прикольных вариантов у нас летит. А почему? Потому что мы продолжаем вот эту забавную в целом строчку, которую вспомнили во Всемирный день морской черепахи.
2: А кто-то вообще скажет, что новый час утреннего шоу?
0: Да кому это интересно, уже все понятно.
1: Ну, там, большинство в курсе, наверное.
0: Там же человек говорил, на Южном Урале 9 часов.
2: Какой человек?
0: Я.
1: Он специально выходил в эфир.
2: А ты говорил разве?
1: Да, минутки три назад сообщал об этом всем.
0: Конечно.
2: Ты не говорил на Южном Урале.
0: А где я сказал?
2: Челябинск.
0: Челябинск я сказал?
2: Конечно.
0: Я перепутал.
1: На самом-то деле на Южном Урале. На всем.
0: Вообще-то
2: на всем Урале сейчас 9 часов.
0: А я знаю.
2: А я хотел сказать 16, почему-то.
1: А почему он всегда говорит на Южном Урале? Потому что он из Южноуральска. Понимаешь? Вот, мы разобрались.
2: Не в честь Южноуральска назвали Южный Урал. Ты не думай. Вот так это.
0: Что еще? Хочешь сказать, мы не столица Южного Урала? Ну как может быть Южноуральск не столица Южного Урала? Ну бред же.
2: Очень просто.
1: Ну как-то так сложилось, да.
0: Ну не знаю, мы там в городе по-другому считаем.
2: Ну, молодцы. Ты поезжай к ним.
1: К своим.
0: А что там хорошо, между прочим? Хорошо.
2: Так, конечно.
0: На такси тратить большие деньги не надо. Куда надо, дошел, пожалуйста, тебе три шага сделал. Продукты дешевле, а все свое, с огорода. Нормально, все хорошо.
1: Стоматология там есть хоть одна?
0: Стоматология дешевле, кстати.
1: Это
0: тоже.
1: Понятно, да. Вот там работает тоже эта иерархия. Из Челябинска можно туда ехать лечить зубы?
0: Да, кстати, можно.
1: Супер.
2: Не что?
1: Ну, из Москвы же к нам все едут лечить зубы, потому что у нас дешевле. Вот так же, я думаю, отсюда из Челябинска в Южноуральск можно ездить.
0: Я только не знаю, насколько там качественнее, конечно. Но дешевле — это факт.
2: Ты перепутал, когда говорил, насколько там качественнее.
0: Ну, я говорю, я сказал, не знаю, насколько там качественнее.
2: Ну, ладно. Да ну. А, хоть один вариант прочтем или все? Давайте слушать музыку. А мы когда будем слушать заказ мой?
1: Ну, в принципе, можем сейчас послушать, если хочешь. Как это настроение? Я вот даже сейчас бы его послушал.
2: Хочу потанцевать.
1: Давайте, потанцуем все вместе и кое-что вспомним. Не только же вот этот трек вспоминать, да?
2: Правильно? А будем? Про Наташку. А что мы еще вспомним?
1: А мы еще вспомним, во-первых, давай быстренько про подарки. Я расскажу, что у нас сертификат в лето, а это ООО «Империя игр», и это всесезонный термальный курорт буквально в центре Челябинска. У них открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А, 24-00-24, летотермы.рф.
2: Ой, Сень, Волга, покажи!
1: Сейчас, подожди, вот здесь.
2: Получилось почти!
0: Ничего себе!

0: Серный.
1: Что он будет делать на этой песне?
2: Ну вот тут ты можешь что-то заречитативить. Нет, да, не успел.
0: Эх, не успел.
1: Вот, вот.

0: утра по радио о главном.
1: Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиа Групп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
3: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: Ну и что к новостям? Конечно же, вот эта мощнейшая, анонсированная еще час назад новость невероятная. Ребята, так. Что там на наших рельсах, вы даже не представляете.
5: Ну, сейчас, если
6: трамвай, газонокосилка, я первая.
4: Ну вот ты еще час назад проорала, это да, поэтому...
6: Да, было дело.
4: Двойной спойлер. Все как мы любим, ребята.
5: Двойной спойлер поставили?
4: Да, взболтать, но не перемешивать. А там семерной, я тебе скажу так, поставили кое-что. Триммер, вот так вот. Итак... Давайте рассказывать. Новую разработку показали специалисты ЧелябГЭТ. Трамвай, газонокосилка. Инженеры переоборудовали вагон, который зимой чистит снег на путях, в газонокосилку. Съемный отвал для уборки снега заменили на специальный летний модуль. На навесной раме шириной 2,5 метра установили 7 триммеров. Представляете? 7 штук
6: 7
4: рядышком.
6: 7 триммеров?
4: Угу. Они работают синхронно и срезают траву прямо по уровню рельсов. Вот так, аккуратненько.
6: Следующую как мы будем слушать, угадайте. Да не снится нам трава, трава.
4: Господи, я думаю, я уже все думаю, про 7 подумал, про триммеры подумал. Трава, да, точно.
6: Я предлагаю переименоваться в какое-то музыкальное шоу.
4: Да нам даже переименовываться не надо.
6: Студия супер.
4: Хорошо, мы подумаем.
5: А у нас названиями всегда, да, было?
4: Поначалу, да.
6: Ну, ты знаешь, вот как мы корабль назвали, так и плывем в этом направлении. То есть, ну, главное, чтобы подлинней.
4: Чтобы сложно было делать логотипы, да?
6: Поинтересней, так скажем.
5: С утра по радио на Континентале. Круто.
6: Я уже предлагаю музыкальное утреннее шоу с утра по радио на Континенталь.
5: Круто.
6: Вот. Вот это кайф.
5: Потрясающе,
6: конечно.
5: Да.
4: Музыкальное
6: только
4: утреннее
6: так
4: шоу.
6: Нас теперь представляете.
4: Это же муж, получается. Муж супер. Все, если что, так будем сокращаться.
6: Муж.
4: Если вдруг там надо. Муж, да. Муж. Это важно.
6: Ты как-то муж говоришь.
4: Муж.
6: Муж.
5: Муж.
6: Муж. Муж, как пуш.
5: Муж на 3 часа.
4: Муж ми. I like to муж ми. Это важно.
6: Расскажи про триммеры, газонокосилки и все такое, пожалуйста.
4: Вернемся к триммерам, да, давайте.
6: Уж лучше туда.
4: Там позаботились обо всем, значит, чтобы все это не сгорело. Там поставили специальные предохранители. Кстати, выпустили прикольный ролик. Там все это показывают, прямо как они это делают, прямо заменяют, все красят. Он такой красивый, новый, симпатичный, желтый. Наш любимый цвет, да, конечно. Новое решение избавило предприятие от необходимости нанимать подрядчиков. Теперь, чтобы косить траву на трамвайных путях, нужен только водитель и оператор. Ведь есть трамвай, газонокосилка. Вот такая радость. Так что все, теперь не будет вот этих зарослей на наших рельсах. Все будет чисто и красиво.
6: Фух, ну прям отлегло.
4: Угу.
6: А то мы переживали.
4: Именно за них всегда
6: как
4: и переживали.
6: Как же будет там, да, с этими
5: как
6: зарослями?
5: Же, как же, как же, как же.
6: Ну хорошо. Тимош?
5: Че, новость вам надо какую-то?
6: Ну, если ты только хочешь, потому что если не хочешь, то можешь не
4: заставлять не будем, да.
5: Ну, конечно. Давайте вкратце расскажу, раз я уже про ту черепашку клоповую рассказывал вам сегодня.
4: Давай что-то поприятнее, чуть-чуть хотя бы.
5: Дачники Челябинской области вновь жалуются на колорадского жука. Теперь он уничтожает картофель, несмотря на обработки инсектицидами.
6: Спасибо большое, что у нас есть новости от всех
5: дачников,
6: садовников, огородников.
5: Садовников,
6: да.
4: Новости, новости Светочки, да, с какой-то прямо.
5: О, это же каламбур, типа Светочки, Светочки. Вау. Это как муж на 3 часа почти.
6: Нет, ну это как бы даже Светочки, потому что это же огородные новости. Светочки.
5: Ну, не об этом и есть каламбур.
6: Нет, каламбур, Светочка и Светочки.
5: Ну.
6: Это каламбур.
5: Так.
6: А это уже смысл, это другое, это же не каламбур.
4: Я предлагаю 3 часа обсуждать каламбуры. Просто мы берем какой-то один каламбур и 3 часа просто обсуждаем его.
6: А зачем останавливаться на одном каламбуре? Мы ведь можем их плодить.
4: 3 каламбура, давай на каждый час один каламбур, чтобы нормально обсудить, чтобы, ну, потому что нам не хватает времени все время разжевать этот самый каламбур.
5: А я предлагаю еще скетчи делать, как будто, смотрите, деревня есть одна, и там какие-то дураки. Медведь там ходит раскрашенный.
4: А я про самолет хочу, про самолет. Который типа вот падает, и в нем какие-то вещи творятся.
5: Круто,
4: 147
5: тоже,
4: серий.
5: Тоже
4: да,
5: хорошо,
4: да,
5: все тоже хорошо.
4: Отлично.
5: Уже 750 дней терпит крушение.
4: Без Бурпл. В роли без Бурпл.
5: Потрясающе, конечно.
6: А что я буду делать?
5: А ты? Ты из деревни дураков вот в этом синем костюме. А мы вот эти два этих...
6: Которая грустная?
5: Ты, которая грустная, да. Все.
4: Или медведь, выбирай. Там две хорошие роли, да.
5: Но мы с Сеней два вот этих вот...
4: Ну, мы-то понятно, да.
5: Чур у меня кукурузина вот тут. Типа усов.
6: Постойте, я что-то не понимаю. Кто там в синем?
4: Так, мы пошли
5: в синем.
6: Надя, скажите так, кто там главный? Я выберу.
5: Ну, она, скорее всего, и главная.
6: Да, ну, понятно.
4: Ну, там в самолете есть капитан, если что. Вот это единственный главный, которого я там помню.
5: Ну чё, короче, колорадский жук отстой, чё хочу сказать.
4: Понял, вот просто дис на колорадского жука, всё вот так.
6: А можешь две строчки ему отправить?
5: Да.
6: Давай.
4: В личку.
6: Подожди.
5: Типа дис какой-то?
6: Да, давай, ну давай экспромтом, 7 биты.
4: Так, сейчас, подождите, экспромтные биты.
6: Тимон, у тебя есть время чуть-чуть подготовить, хотя... Он очень быстр сегодня. Да, прости, у тебя не оказалось.
5: Быстро поставил.
6: Я вообще в шоке, ты где их нашел?
4: Всегда,
6: это же надо.
4: Всегда на готове биты. Я же с рэпером работаю.
5: Я открываю свой ноутбук и смотрю новость. Вау, беременный паук. Но даже он круче, чем ты. Колорадский жук!
4: Бэнк, все, отлично.
6: Я думала, будет что-то. Я открываю ноутбук, там новость про колорадский жук.
5: А я почему-то, у меня паук, я не знаю.
6: Почему паук?
5: Ну там солитер паук.
6: Это сложное. Это сейчас не все поймут.
4: Ладно, пока мы совсем не утонули, давайте я быстро расскажу о погоде.
0: Погода.
4: Плюс 20 уже в центре Челябинска. Переменная облачность в течение дня. Местами возможны кратковременные дожди, грозы и град. Утром туманы. Слабый северо-западный ветер. Днем сегодня будет плюс 23-28.
0: Слушай, Лука.

0: всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь». Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
1: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19:00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
2: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники Велоден Джуниор. Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомится с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта. Только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
5: Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия – живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: пора принять важное решение. Между прочим, на нашем канале ВК. Там вы заходите и видите целых сразу три вложения. Две фотографии прекрасного мужчины и отличного актера.
1: И это только про одну фотографию.
0: Да, а еще там есть Роберт Паттинсон. Поэтому заходите, поглядите. Ну и абсолютно просто 76% перевеса, посмотрите. Я смотрю, какие вообще все люди голосуют потрясающе.
1: Но есть немножко шансов у Паттинсона все-таки, да?
0: На что?
1: Ну, а. Ну, как это получается? Престижа что-то. Это не гол. Что это? Голоса престижа какие-то.
0: Ну, не знаю, не знаю. В общем, мы выбираем между Ди Каприо и Паттинсоном. Вот. Заходите, выбирайте вместе с нами. Вот такой вот у нас сегодня вайб. А еще мы выбираем судьбу хита или не хита. Тут будем выяснять. Сегодня Валя Карнавал для нас исполнит трек «В твоих глазах». Что ты так смотришь на меня, Тимон?
2: Валя Карнавал.
0: Валя Карнавал. А нам с тобой понравилась песня, кстати. Ты вот шутки-то шутишь, ты забыл?
2: А, это та песня, которая нам понравилась с тобой.
0: Да? Именно она. Помню. Но как же она не умеет петь? Ну, давайте слушать.

0: или не хит?
1: Ну, давайте разбираться.
2: Мне нравится песня. Я не знаю, что сделать с этим.
3: Нет, песня шикарная. Вот я говорю, ее бы кому-нибудь отдать. Типа,
2: мне.
3: Моне, например, тебе, не знаю. Ну, ты бы явно лучше справилась, чем звездой. Ну, что это такое?
1: С этой песней.
2: С песней.
1: С песней, да.
3: С песней, вот она бы справилась. Получается. Даже Максим Родионов написал хит точка сегодня.
2: Серьезно?
3: Даже он написал.
2: Да вы что, шутите?
1: Угу. Ну вот пока нормально читанул нам, только пишет, но все-таки это про Тимона, наверное.
3: Это я, скорее, да. Когда я про клопа читал, ой, про паука, я забыл уже про кого.
2: Вообще-то должен был про колорадского жука.
1: А ты опять читал про клопа, да.
3: Да, песня хорошая, вокалу бы ей еще хорошего, пишет Алена. Вот по факту, да, по факту.
2: Не, ну
3: мы не хейтим, как бы, ну понятное дело, что она не вокалистка. Хорошо. Ну,
2: ой, ты говоришь, как Лариса Долина. Сказала бы тебе карнавал.
3: Не дай бог, не дай бог, не дай бог. Нет, я считаю, что все могут спеть, но почему.

0: Ну хотя
1: нет,
0: бы...
1: ну вот она же не смогла.
0: Ну постарайся, ну чуть-чуть, ну зачем звездой?
1: Потому что у нее не развито дыхание, не постановлен голос, не поставлен голос.
0: Ну можно же по одной строчке записать.
1: Да ты что, с ума сошел? Это вообще что будет такое?
0: Бузова же пишет нормально.
1: Ну, кстати, Бузова чуть-чуть-чуть-чуть лучше стала петь.
0: Да,
1: обрати внимание.
0: Я про это и говорю.
1: Ну, Валя сейчас еще 5 лет поработает и тоже сможет спеть. Звездой. И все.
0: Вот.
1: А не звездой.
0: Ну, вот. Ну вот же. Пауза чуть меньше будет с каждым годом, правильно?
1: Да-да-да. Но трек-то классный.
0: Нет, трек классный.
1: Как будто бы мне понравилось. Но я тебе еще сказала, что это, скорее всего, все-таки прием. Потому что, ну, во-первых, когда песня пишется, понимаешь, это же, ну, вот для Полины Гагариной что писать, да? И для Вали Карнавал. Это же будто бы разное абсолютно исполнение, правильно? Ну, представляете, сейчас драмы больше нет, Вали Карнавал, как затянет?
0: Ну, как там она затянет?
1: Драмы больше нет! Нет больше драмы.
2: Надо на этом остановиться. Все, как бы, ну, нету, ребят, ну что тут поделаешь?
0: Нет драмы,
2: нет, все, я пошла. Я подумала, вот если Валя такая: Полин, спой мою песню, и будет ее: не, ну подожди, ну ты тянешь, вот прервись здесь.
1: Звездой.
2: Ну там такая: я не могу так, как ты так поешь.
1: Ну а вообще мы знаем, что значит, если Полина Гагарина перепевает чьи-то песни, это становится абсолютным хитом.
2: Вытесняет человека.
1: Ну конечно, полностью. Все, там что, она просто растоптала. Она премию уже даже взяла какую-то за лучший кавер.
2: Лучший растопт.
1: Она перепела «Один в поле воин».
2: Да, было такое.
1: Ой, Полина, может быть, перепоете и вот эту песню, нам так понравилось. Ну, в общем, я думаю, что мы услышим ее где-то у нас в эфире. Вот, мое мнение такое. Ну, а ваше мнение мы традиционно ждем во всех соцсетях. Вот прям под постом с Ди Каприо можете писать. А еще мне песня «Карнавал» понравилась. Ну, почему бы и нет?
0: Не Паттинсон, конечно, не Паттинсон.
1: Это верно, это факт. Тут я, конечно, больше за «Карнавал». Ну, а от вас ждем ответ на один единственный вопрос.
3: Хит или не хит? Погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше нуля. Днем в среду плюс 23-28.
3: Реклама на Радио Континенталь.
4: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 19:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+».
5: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Куда в отпуск поедешь?
7: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
6: Это в Сочи?
7: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
8: Покупайте выгодно. В Светофоре. Кресла пластиковые. Ротанг. Усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
5: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил. Инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в Планете Авто фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ Планета Авто на Братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: продолжим.
1: Продолжим.
0: Заниматься тем, чем мы занимались.
2: Так, а чем мы занимались? Давайте вспоминать.
0: Ерундой. Напомним, у нас сегодня вайб такой, ребят. Мы просто странные, веселимся, мы просто странные, мы сегодня вот такие. А вообще, на самом-то
1: вообще
0: деле.
1: Вообще мы не такие.
0: Мы не такие. Мы отмечаем День Всемирной Морской Черепашки. Мы отмечаем Всемирный День Морской Черепашки.
2: Всемирные мы отмечаем День Черепашки Морской.
1: А сколько у нас шпаг?
0: 3.
2: Черепаха, я хотел ответить на этот вопрос, но как-то странно, да?
1: 3 шпаги.
2: У нас 3, да. А мушкетов сколько?
0: У нас 3. Тимон.
1: Сенька.
2: И Ксюша.
1: Да.
0: 3. 2+1.
2: А мушкетеры же тоже вот так жили спокойно, нормально, пока этот 4-й не пришел.
1: Кстати,
2: какой-то, не навел шороху там.
1: И все не развалил.
2: Да, да.
1: Вот. Ждем 4-го в шоу, получается. Хотя мы и сами неплохо справляемся. Давайте попродолжаем легендарнейшую строчку. Морская черепашка.
2: От Максима такое гастрономическое. Морскую черепашку положили мне в чашку, а я люблю том-ям, да ну ее к чертям. Вот так.
1: Но
2: не всю экзотику любит человек из вот этой азиатской кухни.
0: Морская черепашка и горный черепах, ты на суше, я на море, все, не встретимся никак.
1: Никак.
0: Бах-вах.
1: Бах-вах. Да? Ну, тяжелая судьба, почему? Никак.
0: Почему? Почему тяжело? Я видела тут недавно горных козлов.
1: Реально?
0: Да. Они такие потрясающие.
2: Обстоятельства. Поясни, пожалуйста, вот как, где ты их видела, когда ты с ними пересеклась?
1: Обстоятельства.
0: Да. Мне раз поясни.
2: Да, ты двигалась по серпантину.
0: И смотрю, бегут козлы горные. Я в шоке. Нет, они по вертикали так бегут.
2: Ты ездила в Златоуст? Там горы, горы, горы, как мы выяснили.
1: Да, да. В экопарке рядом что только не бывает, кого только не встретишь.
0: И даже горных козлов.
1: Там у них комары вот такенные, как горные козлы.
0: Ну вы вообще, вы тоже впечатлитесь.
1: Вау, ого!
2: Ничего себе, горные козлы!
1: Обалдеть!
2: Мы как будто вместе ехали, да.
0: Ух ты ж, чертяка какая, тянет на хит, написал Станислав, а мы этого даже не заметили.
1: Ну, не заметили, не заметили. Давайте вот заметим строчку от Максима. Морская черепашка вдруг издала стук. Надел тук, очки тук. Плюс 10, а там отстой, как нам сказал Тимон. И это колорадский жук.
0: Я тоже на этот вариант
1: реально
0: смотрела.
1: Отстой, отстой вообще.
0: Как нам сказал Тимон. Что он еще мог сказать?
1: Морская черепашка погладила рубашку, с утра всех накормила, на работу повалила, и там все раскидала, домой прибежала, опять всех накормила, и спать уложила, белье постирала, устала.
2: Просто день описал.
1: Просто свой день Надежда описала.
0: Так жаль таких черепашек.
1: Да, давайте, крепитесь мы с вами.
2: Давайте, высыпайтесь хорошо.
0: Да давайте уже сами начинайте делать, крепитесь. Что?
1: А что делать?
0: Все, вот то же самое.
1: Я все делаю.
0: Ты что делаешь?
1: Все, вообще все делаю.
0: Что?
1: Только белье не стираю. Но это машинка делает. Как бы там, мне стараться не надо.
0: Как это? А кто ее загружает? Кто ее разгружает? Кто развешивает?
1: Черепашка.
0: Вот видишь.
1: Молодая черепашка.
2: А ты не развешиваешь, нет?
1: Ну,
2: нет у тебя такого прикола?
1: Очень редко. Мне не нравится.
0: А что тебе нравится?
1: Готовить иногда.
2: Черепашка.
0: Иногда. Это чистая эта история, да. Пишите еще больше ваших вариантов. Мы их ждем в сообществе ВКонтакте. Это раз.
1: vk.com/radiochill, пожалуйста.
0: И, конечно же, в телеграм-канале Радио Континенталь. Это... 2, соответственно.
2: Ну, кстати, из контакта далеко не уходите. У нас там тоже есть канал, и там продолжается невероятная битва. Просто, да, там по-прежнему разгром, я правильно понимаю?
0: Во-первых, на этот канал нужно подписаться, потому что вы чего? Это самый популярный канал ВК. Там вон постов уже 14 есть.
2: Ё-моё. Да, там не очень ничего мощная себе конкуренция, но мы точно самый популярный сейчас, по крайней мере, потому что там такой батл кипит.
0: Во-первых, мы должны стать лучшим ВК-каналом в следующем году, потому что, ну, извините, мы уже другой канал не заберем.
2: Что через год будет? Лучший ушной канал? Что еще? Куда мы дальше двинемся? Лучший речной канал?
0: Мы все каналы должны захватить. Так что все, залетайте в ВК-канал, обязательно подписывайтесь и голосуйте за Ди Каприо. И голосуйте за одного из актеров, которых мы выбираем. Вот, там
2: мы не
0: интересно.
2: Склоняем ни к чему вас, ни в коем
0: 77
2: случае.
0: 77 уже процентов. Класс.
2: Мы по-прежнему вас не склоняем. Только писать комменты. Везде оставляйте, забирайте у нас сертификат в лето о Империи игр.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
1: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750 16 16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
3: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом Алмаз. Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
4: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на bar.midpoint.ru. 18+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ночь. В эфире становится жарко, рифмуй слова, получай подарки. Ну а для интриги пущей.
1: Пущей?
2: Ха-ха, да, это для рифмы.
0: Вместе с тобой сыграет ведущий.
2: 700-104, еще одна игрушка в нашем эфире.
3: Балаганчики. Что, как ты это хочешь назвать?
2: Ну, сегодня, да, сегодня как-то хочется по-другому это назвать. Давайте балаганчики, допустим, раз Сеня откуда-то это слово достал с антресоли, пусть будет оно. Звоните, рифмуйте слова, и если у вас будет хотя бы одно совпадение с Ксюшей, которая ворвется в эфир и те же самые слова зарифмует, то вы получите подарки.
1: А не факт, что те же самые, может быть, я другие зарифмую.
2: Нельзя так по правилам.
1: А я меняю правила сама.
3: А вдруг будет совпадение? Кто знает, у них такое бывает. Я почему балаганчик-то откуда достал? Из цирка. У нас билеты в цирк, между прочим, 3 билета. Все не просто так.
2: Круто.
3: ИП «Новик» Лилия Александровна и купол цирка «Шапито» «Орион». Вот куда мы вас отправим. На парковке ТРК «Родник» все это находится, и там настоящий портал в дикий карнавал. Приходи обязательно посмотреть, билеты уже в продаже. Билет на сайте cirk-orion.rf 0+, ОГРНИП 3199-11-200-121-447. Шутка про Валю Карнавал.
1: Да.
3: Ее время пришло.
1: Ну ладно, уже все, Сень. Ты испортил это за трамвай и газонокосилку, я поняла.
3: Месть.
1: Да. 700 ровно 104. Я уже жажду выйти из студии. Доброе утро.
4: Доброе.
1: Как тебя зовут?
4: Настя.
1: А Настя?
2: А Настя.
4: Настя.
3: А Настя, да.
2: Одна Настя. Ну что, как дела, Настя?
4: Отлично, давай, дозвонилась, рада очень.
2: Это здорово. Чем занимаешься?
4: Я дома.
3: Настя, давай играть, наверное. Вот. Переходить к главному блюду.
1: Я пойду.
3: Ты
1: я
3: пойди,
1: пожалуй,
3: да?
1: Пойду. Вот.
3: Передохни, подыши там минуточку, ладно? Чтобы выдать нам какие-то адекватные рифмы. А, Настя, у тебя тоже такая же задача. Я тебе слово, а ты мне на него рифму. Итак, за минуту нужно 5 раз. Готова?
4: Да.
3: Поехали. Первое слово для тебя. Томат.
4: Автомат.
3: Друг.
4: Друг. Вдруг.
3: Комод.
4: Комод. Кошелот.
3: Брелок.
4: Брелок. Брелок.
2: 5 o'clock.
4: Давай.
3: Ты не помогаешь. И время неправильно говоришь.
2: А, да, кстати.
4: Давайте дальше.
3: Ну, давай, там банда.
4: Банда.
3: Я думал, что с ней скорее будут проблемы. С брелком как будто все легко.
2: Ну там
3: нет.
2: Что, банда, нормально. Есть пару рифм.
3: Пара есть, да.
4: Аманда пусть будет.
2: Аманда.
3: Так, какого-то персонажа вспомнила. Ну и быстро, брелок. Что-нибудь на ок.
4: Брелок.
2: 5 o'clock, я же говорю, больше нет.
3: Но мы сейчас 5 o'clock запишем, смотри. Мы можем.
4: Ну пусть будет 5 o'clock.
3: Ну пусть будет, все, как говорят в Англии. Ну пусть будет 5 o'clock.
2: 5 o'clock, я еще по-русски записал.
3: Давай. Ну, кстати, у Ксюши может быть 5 o'clock, между прочим.
2: Вообще-то она жила там где-то в Англии.
3: Так, Ксюш. Практически как будто из Англии, да, ее забираю. Ксюш, давай к нам скорее в студию. Сюда, забираем тебя обратно. И тебе нужно порифмовать, ты готова?
1: Так, да.
2: Good day, girl.
3: Thank you very much for coming in our studio. Ну, там вот так у нас теперь.
1: What's up, bro?
3: Ну, вдруг что-то наведет тебя на какие-то мысли, не знаю.
2: Пока непонятно.
3: Но это только одно слово. Ладно, давайте не будем откладывать, погнали. Томат.
1: Автомат.
3: Друг.
1: Круг.
3: Комод.
1: Сложно. Дальше.
3: Брелок.
1: Станок.
3: Банда.
1: Лаванда.
3: Комод. Возвращаемся к нему.
1: Сложно комод.
2: Сложно комод.
1: Овод? Нет. Комод. А, повод. Комод.
2: Урод.
1: Обормот.
2: Урод еще есть.
1: Ой, на тебя посмотрела, да, запиши, пожалуйста.
3: Напомнил просто себе внезапно.
2: Я лучше обормот напишу.
3: Как-то поприятней. Останавливаем на этом и давайте проверять.
1: Я быстро справилась.
2: Молодец вообще.
3: По скорости было супер, а вот будут ли совпадения, вот в чем вопрос.
2: Итак, начнем давайте с друга. друг, вдруг и круг. Кстати, у меня тоже круг был в голове.
1: Ну, это же очевидно.
2: Как было тепло, думаю, что нас с тобой вместе свело.
1: Нет, там про другое было, ну ладно.
2: Девочка пай. Ладно, комод, кошелот, обормот.
1: Кошелот.
2: Кошелот.
1: Вау.
2: А почему мы тебя наталкивали, значит, на вот эту англичанскую волну? Потому что брелок Настя не придумала, и мы решили записать Five O'Clock.
1: Это прекрасно.
3: Не сработало, чуть-чуть, да, было близко.
2: Но у тебя станок, да.
1: Да, было бы странно, если бы я сказала Five O'Clock.
2: Банда, лаванда, сказала ты. Шикарная рифма.
1: Но там есть еще панда.
2: А есть еще Аманда еще есть, оказывается.
3: Какая, да? Мы не уточняли, да. Может быть, Сейфрид, я не знаю. Какие еще бывают.
2: Может, она и Сейфрид, мы, кстати, не знаем, что она делает. Но автомат у нас. Автомат. И автомат получился.
3: Зачет автоматом получается.
2: Фруктовый победный сад получается.
3: Отлично.
1: Мы умнички.
4: Ура.
1: Мы умнички.
4: О, вообще.
1: Five O'Clock. Серьезно? Как вы могли купиться на
3: это? Да никак, это Тимон сказал.
1: Вот так я говорю, как вы могли повестись на это?
3: Ну там ничего другого у нас не было придумано. Поэтому сошлись на Five O'Clock.
2: Там еще было где-то 23 варианта. Но мы как бы, ладно уже.
3: Чуть позже, да, с этим будем заниматься. Возможно, завтра нам понадобится 23 варианта, чтобы отправиться в цирк. Я напомню, что купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет для вас настоящим порталом в дикий карнавал. Приходи обязательно посмотреть, билеты уже в продаже. ИП «Новик» Лилия Александровна.
0: Горячие новинки уже в эфире на радио «Континенталь».

0: Подарки, подарки, подарки летят.
1: Ловите!
2: Ловить скорее, да. Но только один из вас поймает сертификат в лето. О, Империя игр. Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
1: И прямо сейчас в нашем эфире слушай имя победителя. Им становится...
3: Максим Пашнин!
1: Мы не определились с ударением.
0: Определились, Пашнин.
1: Хорошо.
0: Все.
1: А еще мы определились с тем, что мы обязательно вернемся к вам завтра. В это же время здесь на 104 FM ловите в эфире Тимона,
4: Сеню
5: и Ксюшу.
1: Мы будем веселить, бодрить и непременно радовать. Ну а на сегодня все, мы убегаем, а вам желаем
3: хорошего дня!

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Южном Урале досрочно завершают ремонт федеральной трассы Иртыш. И Челябинская область попала в топ-15 регионов по социально-экономическому развитию. В Челябинской области досрочно завершат ремонт на участке федеральной трассы Р-254 Иртыш. Об этом сообщили в управлении дорог Южный Урал. Речь идет об участке с 20 по 25 километры между поселками Петровский и Вакрушево. Специалисты полностью восстановят здесь дорожное покрытие. Также обустроят обочины и нанесут разметку из термопластика. Работы планировали завершить в следующем году, но подрядчик рассчитывает успеть отремонтировать дорогу до конца текущего сезона. С учетом ранее проведенного ремонта, участок трассы Иртыш между Челябинской и Курганской областью будет обновлен практически полностью. К другим темам, Челябинская область сохранила свое место в топ-15 рейтинга социально-экономического развития. Ежегодное исследование РИА Новости учитывает около 20 показателей, которые характеризуют масштаб экономики и ее эффективность, а также бюджетную и социальную сферы. По итогам 2025 года Челябинская область заняла 15 место, тогда как годом ранее Южный Урал находился на 13 строчке. По словам специалистов, снижение балла зафиксировали почти у половины регионов. Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Москва и Санкт-Петербург. Затем идут Татарстан и Московская область, а замыкает пятерку соседняя Свердловская. И последнее. В День металлурга 18 июля в Карабаше стартует спортивный праздник. В марафоне примут участие порядка 2000 человек. Им предстоит покорить разные дистанции – от 500 метров до 45 километров. Сейчас организаторы принимают заявки от желающих. Уже 2 года забег в Карабаше проводится в формате полумарафона. На старт выходят как новички, так и профессионалы – более чем из 50 городов России и зарубежья. В этом году мероприятие получило статус марафона. Призерам забегов обещают награды и призы. Также гостей ждут пешие экскурсии по городу и экотропе «Парящий путь у озера Серебры». И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на «Като». Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет.
4: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «Каска и ОСАГО» ТАО «КСК Югория».
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, возможен град. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26.

Вроде снова зажгутся огни, значит мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Матвей Сафонов устроил долгожданную свадьбу. Сестра Бузовой выбрала элитный роддом, а Букины воссоединились на фестивале в Сочи. Российский футболист Матвей Сафонов поделился радостной новостью. Вратарь французского клуба Paris Saint-Germain вместе с супругой Мариной Кондратюк отпраздновал долгожданную свадьбу. Пара потратила более 10 миллионов рублей. Торжество прошло в подмосковном яхт-клубе, где аренда обходится в 700 тысяч рублей в день. Ведущим был Илья Куруч, а среди гостей заметили Игоря Джабраилова и певицу Мэри Гу. Угощали гостей черной икрой, перепелками, камчатским крабом и авторским тортом. Сестра Ольги Бузовой Анна и ее супруг Константин начали финальный этап подготовки к рождению первенца. Пара официально заключила договор с престижным медицинским учреждением. Стоимость сопровождения выбранной клиники может доходить до 2,5 миллионов рублей за пакет услуг максимального уровня. По словам Бузовой, палата напоминает номер в высококлассном санатории с панорамными окнами, большой двуспальной кроватью и отдельной ванной комнатой. В 2000-х годах вся страна следила за жизнью Букиных в сериале «Счастливы вместе». Главные роли супругов сыграли Наталья Бочкарева и Виктор Логинов. Их дуэт мгновенно покорил зрителей и, кажется, стал культовым. Накануне актеры встретились на кинофестивале в Сочи. Звезды сделали совместное селфи. На фотографии Наташа позировала в розовом платье с декольте, а Виктор в синем пиджаке и стильных очках. Бочкарева выложила снимок в свой блог и добавила трогательную подпись. Столько лет прошло, а теплые воспоминания никуда не исчезли. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Регинос. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Регинос. От 2 миллионов 349 тысяч рублей. Тянем?
3: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше нуля. Днем в среду плюс 24-29.
4: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать...
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Три. И раз, два, три.
1: Реклама на радио «Континенталь». Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Сити Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 миллиона 499 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Каширинах 141А.
2: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинской области ремонтируют дороги к популярным местам летнего отдыха. И мужчина, и двое детей заблудились, катаясь на мотоцикле по лесу. Дороги к популярным местам отдыха ремонтируют в Челябинской области. Сейчас работы ведут на двух участках, которыми часто пользуются туристы. На дороге между Миасом и Златоустом ремонтируют 8 километров. Там уже положили новый асфальт, сейчас укрепляют обочины. Этим маршрутом пользуются, чтобы доехать до озера Тургаяк, к базам отдыха и санаториям. Капитальный ремонт продолжается и на дороге Красноуфимск, Арти, Нидепетровск, Верхний Уфалей, Косли. На 15 километрах сейчас устраивают основание будущей дороги из Щебенки. Тут прокладывают новый маршрут к Верхнеуфалейскому водохранилищу. На Южном Урале спасатели пришли на помощь мужчине и двоим детям, которые заблудились в лесу. Они решили прокатиться на мотоцикле по пересеченной местности, но не заметили, как стемнело. В сумерках они сбились с дороги и потерялись. Ситуацию осложняло то, что связь с ними была неустойчивой. Но спасателям все же удалось найти их по координатам. Мужчины с детьми плутали между поселками Красный и Ленинск. В последние их отвезли сотрудники Миасского поисково-спасательного отряда. Они напомнили, что заблудившимся стоит передать свои координаты и ждать на том же самом месте. В Челябинске на реке Миас завершается нерестовый период. Сегодня специалисты приступают к активной очистке водоема. На поверхности будут работать самоходные аппараты Центра экологического мониторинга, а также новая машина «Водогор», которую на днях привез подрядчик. Пока действовал запрет, эстетическую уборку проводили вручную. Специалисты собирали бытовой мусор и растительность, попавшие на акваторию после дождей и ветра. Теперь основные работы будут выполнять с помощью спецтехники. Чистить реку будут до ноября. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, возможен град. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре Midpoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева, 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Эти кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0. Днем в среду плюс 24-29.

0: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 19:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+».
1: Любишь кино и сериалы? Помнишь саундтреки и имена любимых персонажей? Тогда ждем тебя на тематическую игру от «Мозгобойни». Это будет вечер с простыми и веселыми вопросами про известные фильмы, любимые цитаты из самых ярких актеров и актрис. Игра идеальная для новичков и тех, кто не любит сложные головоломки. «Мозгобойня. Кино и сериалы». 18 июня в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

космосе, как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, доверьтесь своим желаниям. Искренние амбиции помогут найти внутренние силы даже на самые сложные подвиги. Тельцы, даже не думайте, что вас может ждать провал. Сегодня получится выстоять, даже если вокруг будет бушевать хаос. Близнецы, пришло время заняться обстановкой вокруг. Исследуйте мир, в котором живете. Возможно, вы чего-то упорно не замечали. Раки. Ваше сердце поможет найти людей, которые особенно вас нуждаются. Не отворачивайте взор. Львы. Любое ваше дело не останется незамеченным. Жаждите признания и творите, пока не окажетесь на Олимпе славы. Девы. Сфокусируйтесь на спокойствии. Это чувство позволит обрести уверенность в своих силах. Весы. Мелочи будут особенно важны. В них скрыта истина, которую вы так ищете. Скорпионы. Вам не нужны факты, чтобы принимать решения. Поддайтесь спонтанности и опережайте время. Стрельцы. Ищите новых впечатлений и не сковывайте себя различными переживаниями. У вас с легкостью получится покорить этот мир. Козероги. Обратите внимание на людей вокруг. Их победы станут и вашими, если примете их под свое крыло. Водолеи. Не давайте другим диктовать вам правила. Ищите свежий взгляд, стройте свою систему и не бойтесь, что вас не примут. Рыбы. Если дадите волю эмоциям и отнесетесь к ним с уважением, обретете особую силу. Новые горизонты вас ждут.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12:00. Вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Оставь сердце пустым.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Карбонат свиной всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске: челябинские врачи спасли пациентку, вырезав 8-килограммовую опухоль. И движение к популярным курортам будет затруднено из-за ремонта на переезде. Челябинские онкологи удалили пациентке опухоль весом 8 килограммов. Обнаружить ее удалось практически случайно. Самой пациентке она почти не доставляла неудобств. 35-летнюю женщину смущало лишь то, что живот никак не уходил после недавних родов. По результатам УЗИ и компьютерной томографии брюшной полости врачи обнаружили опухоль, которая уже достигала в размере 40 сантиметров. Новообразование отодвигало другие органы в сторону. Пациентке пришлось провести комбинированную операцию. Помимо опухоли удалили также почку и часть диафрагмы, в которой она уже успела врасти. Сейчас пациентка идет на поправку. В Чебаркульском округе 20 и 27 июня запланированы ремонтные работы на железнодорожном переезде. Автомобилистов предупредили о возможных затруднениях в движении по субботам. В пресс-службе администрации округа рассказали, что работы будут идти с полудня до 18.00 на железнодорожном переезде станции Месяж. Он расположен на дороге, ведущей от Чебаркуля к трассе М5. На время ремонта на участке будут вводить реверсивное движение. Из-за этого здесь могут возникнуть пробки. При этом через переезд пролегают маршруты к популярным санаториям и курортам, среди которых Утес, Сосновая Горка и некоторые другие. Челябинская область заключила договоры о сотрудничестве в сфере туризма с Кировской и Оренбургской областями, а также с Республикой Башкортостан. Документы были подписаны на форуме «Путешествуй в Москве», рассказали порталу chltv.ru в Центре проектного развития. Соглашение позволит создавать совместные мероприятия и маршруты для посещения достопримечательностей каждого из регионов. Также планируется расширить связи между туроператорами и обеспечить путешественникам быстрый доступ к информации о поездках. Годом ранее подобные соглашения заключили с Ульяновской, Смоленской, Волгоградской и Новосибирской областями. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, возможен град. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать...
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Стэнк 500. Комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе. И настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Стэнк 500 Технопремиум. В наличии за 7 миллионов 290 99 000 у официального дилера Тэнк Регинос. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Регинос на Каширинах 141А.
7: Тянем?
8: Потянем.
7: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
9: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
10: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Добрый день. Меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике «Валадент» на Бевеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике «Валадент» такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
13: Улыбайтесь, «Валадент».
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Сатке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0. Днем в среду плюс 24-29.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 000 рублей.

0: Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
1: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. «Никслайн». Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Reginos. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Reginos. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
1: Один день беспрецедентной выгоды в Cherry Tenet Planet Auto. Только 20 июня. Только на братьев Кошериных 137. Получите персональную скидку от официального представителя завода. Таких шикарных условий еще не было. Успей купить свой Cherry Tenet 20 июня на братьев Кошериных 137. Количество автомобилей ограничено. Подробности по телефону 700-0110.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Покупайте выгодно в Светофоре. ГАЗ универсальный. Всего 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
1: Телефон рекламной службы 72 39.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В копейском поселке Потанино в подъезде обрушился потолок. И автозаводу «Урал» вручили орден Александра Невского. В поселке Потанино обрушился потолок в одном из подъездов жилого дома. На место выехала прокуратура Копейска. Сообщили информагентству «Первое областное» в пресс-службе ведомства. Здесь проводится проверка соблюдения федерального законодательства и выясняют причины произошедшего. Также проверяют работу сотрудников управляющей компании и чиновников, отвечающих за состояние дома. По результатам проверки примут решение о мерах прокурорского реагирования, сообщили в надзорном органе. Миасскому автозаводу «Урал» вручили орден Александра Невского. Торжественная церемония прошла на сцене Челябинского театра оперы и балета во время концерта «Россия. Кузница единства». Награду коллективу предприятия вручил губернатор Алексей Текстер, а принял ее генеральный директор Павел Яковлев. Орден присудили за заслуги в развитии отечественной автомобильной промышленности и многолетнюю добросовестную работу. Указ о награждении президент Владимир Путин подписал еще в феврале. Алексей Текстер отметил, что высокая награда – это признание труда каждого, кто работает на заводе. Он будет посвящен писателю Павлу Бажову, а также героям его сказов и ремесленным традициям Урала. Путешествие пройдет через музеи и мастерские. Одним из таких мест может стать дом скульптора Александра Чиркина в Кослях. Он автор многих произведений, включая композицию с хозяйкой Медной горы. В маршрут также предлагают включить Каслинский историко-художественный музей, где собрана масштабная коллекция литья. А в Верхнем Уфалее путешественников планируют провести через семейную кузнечную мастерскую, краеведческий музей и старинные купеческие дома. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на «Като». Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
4: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» ТАО «КСК Югория».
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, возможен град. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26.

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
1: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Каширинах 141.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш БМВ к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе БМВ М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке.

Южноуральские и Челябинские – плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0. Днем в среду – плюс 24-29.

0: на кроссовере G-Tour.
1: На красивом, элегантном,
2: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
2: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
3: Куда в отпуск поедешь?
4: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
3: Это в Сочи?
4: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
5: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил. Инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в планете авто фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ Планета Авто на Братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
6: Только 26 июня в Светофоре. Свинина на кости охлажденная. 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
7: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. Эковывоз набирает водителей категории С. С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7 922 732 74 69. Троицкий тракт 5. Эковывоз. Мы меняем жизнь к лучшему.
8: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРНВ 319-911-200-121-447.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
3: А дети?
2: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
3: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
2: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
4: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинской области ремонтируют дороги к популярным местам летнего отдыха. И мужчина, и двое детей заблудились, катаясь на мотоцикле по лесу. Дороги к популярным местам отдыха ремонтируют в Челябинской области. Сейчас работы ведут на двух участках, которыми часто пользуются туристы. На дороге между Миасом и Златоустом ремонтируют 8 километров. Там уже положили новый асфальт, сейчас укрепляют обочины. Этим маршрутом пользуются, чтобы доехать до озера Тургаяк, к базам отдыха и санаториям. Капитальный ремонт продолжается и на дороге Красноуфимск, Арти, Нидепетровск, Верхний Уфалей, Косли. На 15 километрах сейчас устраивают основание будущей дороги из Щебенки. Тут прокладывают новый маршрут к Верхнеуфалейскому водохранилищу. На Южном Урале спасатели пришли на помощь мужчине и двоим детям, которые заблудились в лесу. Они решили прокатиться на мотоцикле по пересеченной местности, но не заметили, как стемнело. В сумерках они сбились с дороги и потерялись. Ситуацию осложняло то, что связь с ними была неустойчивой. Но спасателям все же удалось найти их по координатам. Мужчины с детьми плутали между поселками Красный и Ленинск. В последние их отвезли сотрудники Миасского поисково-спасательного отряда. Они напомнили, что заблудившимся стоит передать свои координаты и ждать на том же самом месте. В Челябинске на реке Миас завершается нерестовый период. Сегодня специалисты приступают к активной очистке водоема. На поверхности будут работать самоходные аппараты Центра экологического мониторинга, а также новая машина «Водогор», которую на днях привез подрядчик. Пока действовал запрет, эстетическую уборку проводили вручную. Специалисты собирали бытовой мусор и растительность, попавшие на акваторию после дождей и ветра. Теперь основные работы будут выполнять с помощью спецтехники. Чистить реку будут до ноября. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, возможен град. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 25, в Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Матвей Сафонов устроил долгожданную свадьбу. Сестра Бузовой выбрала элитный роддом, а Букины воссоединились на фестивале в Сочи. Российский футболист Матвей Сафонов поделился радостной новостью. Вратарь французского клуба Paris Saint-Germain вместе с супругой Мариной Кондратюк отпраздновал долгожданную свадьбу. Пара потратила более 10 миллионов рублей. Торжество прошло в подмосковном яхт-клубе, где аренда обходится в 700 тысяч рублей в день. Ведущим был Илья Куруч, а среди гостей заметили Игоря Джабраилова и певицу Мэри Гу. Угощали гостей черной икрой, перепелками, камчатским крабом и авторским тортом. Сестра Ольги Бузовой Анна и ее супруг Константин начали финальный этап подготовки к рождению первенца. Пара официально заключила договор с престижным медицинским учреждением. Стоимость сопровождения выбранной клиники может доходить до 2,5 миллионов рублей за пакет услуг максимального уровня. По словам Бузовой, палата напоминает номер в высококлассном санатории с панорамными окнами, большой двуспальной кроватью и отдельной ванной комнатой. В 2000-х годах вся страна следила за жизнью Букиных в сериале «Счастливы вместе». Главные роли супругов сыграли Наталья Бочкарева и Виктор Логинов. Их дуэт мгновенно покорил зрителей и, кажется, стал культовым. Накануне актеры встретились на кинофестивале в Сочи. Звезды сделали совместное селфи. На фотографии Наташа позировала в розовом платье с декольте, а Виктор в синем пиджаке и стильных очках. Бочкарева выложила снимок в свой блог и добавила трогательную подпись. Столько лет прошло, а теплые воспоминания никуда не исчезли. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать...
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат. Напишем вопросы о вашей компании. Создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223 08 70 16+.
2: Тянем?
4: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением. Местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0. Днем в среду плюс 24-29.

0: 9 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
1: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
2: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном

0: впереди ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске: челябинские врачи спасли пациентку, вырезав 8-килограммовую опухоль. И движение к популярным курортам будет затруднено из-за ремонта на переезде. Челябинские онкологи удалили пациентке опухоль весом 8 килограммов. Обнаружить ее удалось практически случайно. Самой пациентке она почти не доставляла неудобств. 35-летнюю женщину смущало лишь то, что живот никак не уходил после недавних родов. По результатам УЗИ и компьютерной томографии брюшной полости врачи обнаружили опухоль, которая уже достигала в размере 40 сантиметров. Новообразование отодвигало другие органы в сторону. Пациентке пришлось провести комбинированную операцию. Помимо опухоли удалили также почку и часть диафрагмы, в которой она уже успела врасти. Сейчас пациентка идет на поправку. В Чебаркульском округе 20 и 27 июня запланированы ремонтные работы на железнодорожном переезде. Автомобилистов предупредили о возможных затруднениях в движении по субботам. В пресс-службе администрации округа рассказали, что работы будут идти с полудня до 18.00 на железнодорожном переезде станции Месяж. Он расположен на дороге, ведущей от Чебаркуля к трассе М5. На время ремонта на участке будут вводить реверсивное движение. Из-за этого здесь могут возникнуть пробки. При этом через переезд пролегают маршруты к популярным санаториям и курортам, среди которых Утес, Сосновая Горка и некоторые другие. Челябинская область заключила договоры о сотрудничестве в сфере туризма с Кировской и Оренбургской областями, а также с Республикой Башкортостан. Документы были подписаны на форуме «Путешествуй в Москве», рассказали порталу chltv.ru в Центре проектного развития. Соглашение позволит создавать совместные мероприятия и маршруты для посещения достопримечательностей каждого из регионов. Также планируется расширить связи между туроператорами и обеспечить путешественникам быстрый доступ к информации о поездках. Годом ранее подобные соглашения заключили с Ульяновской, Смоленской, Волгоградской и Новосибирской областями. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, возможен град. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25, в Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26.

0: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
1: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре Midpoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева, 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди и грозы, возможен град. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Сатке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0. Днем в среду плюс 24-29.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». «Ниагарафест» 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, доверьтесь своим желаниям. Искренние амбиции помогут найти внутренние силы даже на самые сложные подвиги. Тельцы, даже не думайте, что вас может ждать провал. Сегодня получится выстоять, даже если вокруг будет бушевать хаос. Близнецы, пришло время заняться обстановкой вокруг. Исследуйте мир, в котором живете. Возможно, вы чего-то упорно не замечали. Раки. Ваше сердце поможет найти людей, которые особенно вас нуждаются. Не отворачивайте взор. Львы. Любое ваше дело не останется незамеченным. Жаждите признания и творите, пока не окажетесь на Олимпе славы. Девы. Сфокусируйтесь на спокойствии. Это чувство позволит обрести уверенность в своих силах. Весы. Мелочи будут особенно важны. В них скрыта истина, которую вы так ищете. Скорпионы. Вам не нужны факты, чтобы принимать решения. Поддайтесь спонтанности и опережайте время. Стрельцы. Ищите новых впечатлений и не сковывайте себя различными переживаниями. У вас с легкостью получится покорить этот мир. Козероги. Обратите внимание на людей вокруг. Их победы станут и вашими, если примете их под свое крыло. Водолеи. Не давайте другим диктовать вам правила. Ищите свежий взгляд, стройте свою систему и не бойтесь, что вас не примут. Рыбы. Если дадите волю эмоциям и отнесетесь к ним с уважением, обретете особую силу. Новые горизонты вас ждут.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В копейском поселке Потанино в подъезде обрушился потолок. И автозаводу «Урал» вручили орден Александра Невского. В поселке Потанино обрушился потолок в одном из подъездов жилого дома. На место выехала прокуратура Копейска. Сообщили информагентству «Первое областное» в пресс-службе ведомства. Здесь проводится проверка соблюдения федерального законодательства и выясняют причины произошедшего. Также проверяют работу сотрудников управляющей компании и чиновников, отвечающих за состояние дома. По результатам проверки примут решение о мерах прокурорского реагирования, сообщили в надзорном органе. Миасскому автозаводу «Урал» вручили орден Александра Невского. Торжественная церемония прошла на сцене Челябинского театра оперы и балета во время концерта «Россия. Кузница единства». Награду коллективу предприятия вручил губернатор Алексей Текстер, а принял ее генеральный директор Павел Яковлев. Орден присудили за заслуги в развитии отечественной автомобильной промышленности и многолетнюю добросовестную работу. Указ о награждении президент Владимир Путин подписал еще в феврале. Алексей Текстер отметил, что высокая награда – это признание труда каждого, кто работает на заводе. Он будет посвящен писателю Павлу Бажову, а также героям его сказов и ремесленным традициям Урала. Путешествие пройдет через музеи и мастерские. Одним из таких мест может стать дом скульптора Александра Чиркина в Кослях. Он автор многих произведений, включая композицию с хозяйкой Медной горы. В маршрут также предлагают включить Каслинский историко-художественный музей, где собрана масштабная коллекция литья. А в Верхнем Уфалее путешественников планируют провести через семейную кузнечную мастерскую, краеведческий музей и старинные купеческие дома. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
4: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «Каска и ОСАГО» ТАО «КСК Югория».
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, возможен град. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26.

0: вместе. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Сити Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 миллиона 499 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Каширинах 141А.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди и грозы, возможен град. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0. Днем в среду плюс 24-29.
4: Реклама на Радио Континенталь.
5: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
6: «Голос дорог».
5: Уже завтра в 19:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» 12+.
7: В ЖК «Шишкин» легко начать.
8: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
7: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
9: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
11: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26.

0: Пропустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРНВ 319-911-221-447.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5» в «Регинос». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. «Амода C5» в «Регинос». От 2 миллионов 349 тысяч рублей. Тянем?
2: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
4: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь».
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Масло сливочное традиционное 82,5%. ГОСТ 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Один день беспрецедентной выгоды в Cherry Tenet Planeta Авто. Только 20 июня. Только на братьев Кашириных 137. Получите персональную скидку от официального представителя завода. Таких шикарных условий еще не было. Успей купить свой Cherry Tenet 20 июня на братьев Кашириных 137. Количество автомобилей ограничено. Подробности по телефону 700 0110.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Пропавшую семью из Нагайбакского района нашли в Екатеринбурге. И на заправках в Челябинске начали действовать ограничения на продажу топлива. Семью Сидоровых из Нагайбакского района, которую искали больше месяца, нашли в Екатеринбурге. Об этом пишет «Аргументы и факты» со ссылкой на региональное управление МВД. Ранее сообщалось, что две женщины, 71 и 42 лет, а также 13-летняя девочка, пропали 7 мая. Они попросили соседа подвезти их в Магнитогорск и исчезли. Тревогу забила школа, когда девочка не пришла на занятия. Учителя связались с родственниками, а те обратились в полицию. К поискам подключились волонтеры «Лиза Алерт». Как выяснили полицейские, семья все это время жила в Екатеринбурге, где у них есть своя квартира. Сейчас с ними все в порядке. На автозаправочных станциях ПАО «Татнефть» в Челябинске с 15 июня начали действовать лимиты на бензин и дизельное топливо. В одни руки теперь отпускают не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля. Информацию издания «Коммерсант» подтвердили на горячей линии ПАО «Татнефть». Также сотрудники «Татнефти» отметили, что ограничения внедрены на автозаправочных станциях компании по всей стране. Причину введения лимитов сотрудники не сообщили. В Челябинской области 88 выпускников набрали 100 баллов на едином государственном экзамене. Об этом сообщили в региональном Миноборнауке. 58 человек получили высший балл по литературе, 27 по химии, трое по истории. Все эти экзамены прошли в первый день сдачи ЕГЭ 1 июня. В них приняли участие свыше 2500 южноуральских выпускников. Среди 100 бальников ребята из Челябинска, Магнитогорска, Миаса, Кыштыма, Озерска, Снежинска, а также Агаповского и Пластовского округов. Сейчас экзамены продолжаются. Следующие испытания ждут выпускников 18 и 19 июня. В эти дни пройдут ЕГЭ по информатике и устная часть экзамена по иностранным языкам. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, возможен град. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Сатке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Матвей Сафонов устроил долгожданную свадьбу. Сестра Бузовой выбрала элитный роддом, а Букины воссоединились на фестивале в Сочи. Российский футболист Матвей Сафонов поделился радостной новостью. Вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» вместе с супругой Мариной Кондратюк отпраздновал долгожданную свадьбу. Пара потратила более 10 миллионов рублей. Торжество прошло в подмосковном яхт-клубе, где аренда обходится в 700 тысяч рублей в день. Ведущим был Илья Куруч, а среди гостей заметили Игоря Джабраилова и певицу Мэри Гу. Угощали гостей черной икрой, перепелками, камчатским крабом и авторским тортом. Сестра Ольги Бузовой Анна и ее супруг Константин начали финальный этап подготовки к рождению первенца. Пара официально заключила договор с престижным медицинским учреждением. Стоимость сопровождения выбранной клиники может доходить до 2,5 миллионов рублей за пакет услуг максимального уровня. По словам Бузовой, палата напоминает номер в высококлассном санатории с панорамными окнами, большой двуспальной кроватью и отдельной ванной комнатой. В 2000-х годах вся страна следила за жизнью Букиных в сериале «Счастливы вместе». Главные роли супругов сыграли Наталья Бочкарева и Виктор Логинов. Их дуэт мгновенно покорил зрителей и, кажется, стал культовым. Накануне актеры встретились на кинофестивале в Сочи. Звезды сделали совместное селфи. На фотографии Наташа позировала в розовом платье с декольте, а Виктор в синем пиджаке и стильных очках. Бочкарева выложила снимок в свой блог и добавила трогательную подпись. Столько лет прошло, а теплые воспоминания никуда не исчезли. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных 141.
2: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
3: Добрый день. Меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники «Велодент» на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник «Велодент».
4: Запись по телефону +7 351 246 77 77. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, возможен град. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0. Днем в среду плюс 24-29.
0: Реклама на радио.

0: Лаврия.
1: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
2: Лайк.
1: Общение.
2: Лайк.
1: Знания.
2: Лайк.
1: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
3: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
5: Куда в отпуск поедешь?
6: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
5: Это в Сочи?
6: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнер 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
7: Лариса, где выгодно купить жилье?
8: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 миллионов 579 990 рублей.
7: Построить маршрут.
8: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
7: Поехали в джили «Планета Авто».
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, доверьтесь своим желаниям. Искренние амбиции помогут найти внутренние силы даже на самые сложные подвиги. Тельцы, даже не думайте, что вас может ждать провал. Сегодня получится выстоять, даже если вокруг будет бушевать хаос. Близнецы, пришло время заняться обстановкой вокруг. Исследуйте мир, в котором живете. Возможно, вы чего-то упорно не замечали. Раки. Ваше сердце поможет найти людей, которые особенно вас нуждаются. Не отворачивайте взор. Львы. Любое ваше дело не останется незамеченным. Жаждите признания и творите, пока не окажетесь на Олимпе славы. Девы. Сфокусируйтесь на спокойствии. Это чувство позволит обрести уверенность в своих силах. Весы. Мелочи будут особенно важны. В них скрыта истина, которую вы так ищете. Скорпионы. Вам не нужны факты, чтобы принимать решения. Поддайтесь спонтанности и опережайте время. Стрельцы. Ищите новых впечатлений и не сковывайте себя различными переживаниями. У вас с легкостью получится покорить этот мир. Козероги. Обратите внимание на людей вокруг. Их победы станут и вашими, если примете их под свое крыло. Водолеи. Не давайте другим диктовать вам правила. Ищите свежий взгляд, стройте свою систему и не бойтесь, что вас не примут. Рыбы. Если дадите волю эмоциям и отнесетесь к ним с уважением, обретете особую силу. Новые горизонты вас ждут.
1: Реклама на радио «Континенталь». Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
2: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО» и «ОСАГО» ТАО «КСК Югория».
3: Любишь кино и сериалы? Помнишь саундтреки и имена любимых персонажей? Тогда ждем тебя на тематическую игру от «Мозгобойни». Это будет вечер с простыми и веселыми вопросами про известные фильмы, любимые цитаты из самых ярких актеров и актрис. Игра идеальная для новичков и тех, кто не любит сложные головоломки. «Мозгобойня. Кино и сериалы». 18 июня в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
4: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на bar.midpoint.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 18 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске жителям дома Потанина, где обрушился потолок, предоставят временное жилье. И экзаменационные билеты для водителей могут обновить. Администрация Копейска предоставит маневренное жилье жителям дома на улице Транспортная 8, где обрушился потолок в подъезде. На место выезжали экстренные службы. Ситуацию держат на постоянном контроле, сообщили информагентству «Первое областное» в мэрии. Двухэтажный дом на два подъезда был построен в 1957 году. Аварийным его не признали. Жители просто не обращались в комиссию с таким вопросом. Управляющую компанию для своего дома они также не выбрали. По данным регионального оператора, ремонт крыши здесь запланировали на 2033-35 годы. Сейчас дом обследует межведомственная комиссия из представителей администрации, ЖКХ, ГЖИ и регоператора. В России могут обновить экзаменационные билеты для будущих водителей. Речь идет о вопросах, связанных с первой помощью пострадавшим в ДТП. Представитель Минздрава Наталья Маркарян сообщила в пресс-центре «Известий», что сейчас специалисты работают над тем, чтобы водителей лучше готовили к таким ситуациям. Кроме того, обсуждается обновление автомобильных аптечек. Уже подготовлено 40 новых вариантов билетов. Их передали в научный центр госавтоинспекции для дальнейшего изучения. Челябинская область и Республика Башкортостан запустят совместный автомобильный маршрут для туристов. Договоренность об этом была достигнута на международном туристическом форуме «Путешествуй в Москве», пишет портал chel.tv.ru. Стороны подписали дорожную карту. План предусматривает разработку и продвижение маршрута. Согласно проекту, он должен объединить природные, культурные и исторические достопримечательности двух регионов. Маршрут поможет сформировать единое пространство, которое откроет новые возможности для развития внутреннего туризма и автомобильных путешествий по Южному Уралу. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0, днем в среду плюс 24-29.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
1: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. «Стэнк 500» – комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе. И настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Тэнк 500 Технопремиум. В наличии за 7 299 тысяч у официального дилера Тэнк Регинос. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Регинос на Кашириных 141А.
2: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я – Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вэлла Дент – с заботой о вашей улыбке.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия – живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов, выше 0. Днем в среду плюс 24-29.

0: ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресло пластиковое «Ротанг». Усиленное. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 30 июня.
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
0: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Пап, снег!
7: Погода портится.
6: Почему мы так медленно едем?
7: Чтоб не попасть в аварию.
6: В кино опоздаем.
7: Выберем другое.
6: Не хочу другое.
7: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
6: Пап, давай помедленнее.
8: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил. Инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в «Планете Авто» фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ «Планета Авто» на Братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Reginos. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Reginos. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
1: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
3: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом Алмаз. Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
4: Один день беспрецедентной выгоды в Черри Теннет Планета Авто. Только 20 июня. Только на братьев Кошириных 137. Получите персональную скидку от официального представителя завода. Таких шикарных условий еще не было. Успей купить свой Черри Теннет 20 июня на братьев Кошириных 137. Количество автомобилей ограничено. Подробности по телефону 700-0110.
5: Ген, ты чего пешком?
6: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
5: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в радиатор 74. Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай, радиатор 74. Первый плотничный переулок 9.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
1: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
2: На красивом, элегантном,
3: проходимом и компактном.
1: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
3: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 0110.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске ГАИ Челябинска назвала самые частые нарушения водителей автобусов. И в столице региона появился трамвай-газонокосилка. В ГАИ Челябинска назвали самые популярные нарушения ПДД среди водителей автобусов. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». В ведомстве подвели итог оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», которое шло всю прошлую неделю. Госавтоинспекция вела усиленную работу по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок. В итоге самым частым нарушением стало отсутствие сигнала поворотников. Инспектор выписали 88 таких протоколов. На втором месте оказалось неправильное использование фар. Таких случаев набралось больше 50. Также 16 водителей ездили непристегнутыми. И почти столько же нарушений касались правил перевозки людей. В продолжении темы общественного транспорта в Челябинске появился трамвай-газонокосилка. Новую разработку показали специалисты ЧелябГЭТ. Инженеры переоборудовали вагон, который зимой чистит снег на путях. Отвал заменили на специальный летний модуль, на который поставили сразу 7 триммеров. Они срезают траву на уровне рельса, захватывая пространство между ними и по полметра слева и справа от путей. Новое решение избавило предприятие от необходимости нанимать подрядчиков. Теперь, чтобы скосить траву на трамвайных путях, нужен только водитель и оператор. Скоро трамвай оснастят мощными прожекторами, чтобы он мог работать по ночам. И последнее, врачи рассказали, кого чаще кусают комары. Специалисты сообщили порталу News.ru, что в зоне риска спортсмены, любители сладкого и беременные женщины. Дело в том, что комаров привлекает углекислый газ, аммиак, молочная кислота и другие вещества, присутствующие в пути и выдыхаемом воздухе. Также насекомые неравнодушны к людям, которые употребляют алкоголь. Даже незначительная порция спиртного может привести к повышению температуры тела и расширению кровеносных сосудов. Кроме того, из-за алкоголя человек может выделять больше углекислого газа. Для защиты от насекомых специалисты посоветовали пользоваться репеллентами, защитной одеждой и москитными сетками. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на «Като». Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет.
4: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» ТАО «КСК Югория».
0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0, днем в среду плюс 24-29.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь». Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных 141.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: Добрый день. Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники «Велладент». Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. «Велладент» мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Лаврия.
1: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Карбонат свиной всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Тутс-тутс квиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся каждую пятницу в 19.00 в ресторане «Брудершафт». 12 июня игра по всем эпохам и направлениям. 19 июня тематика только припевы любимых хитов. 26 июня легендарный формат «Верните мой 2007». Расписание и регистрация в группе ВКонтакте. Тутс-тутс квиз в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
1: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил. Инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в Планете Авто фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ Планета Авто на Братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
0: Та-та-та-таврия.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
1: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26.

0: Встретите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на bar-midpoint.ru. 18+.
1: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
2: А дети?
1: Не волнуйся. Площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
2: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
1: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 20 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Пропавшую семью из Нагайбакского района нашли в Екатеринбурге. И на заправках в Челябинске начали действовать ограничения на продажу топлива. Семью Сидоровых из Нагайбакского района, которую искали больше месяца, нашли в Екатеринбурге. Об этом пишет «Аргументы и факты» со ссылкой на региональное управление МВД. Ранее сообщалось, что две женщины, 71 и 42 лет, а также 13-летняя девочка, пропали 7 мая. Они попросили соседа подвезти их в Магнитогорск и исчезли. Тревогу забила школа, когда девочка не пришла на занятия. Учителя связались с родственниками, а те обратились в полицию. К поискам подключились волонтеры «Лиза Алерт». Как выяснили полицейские, семья все это время жила в Екатеринбурге, где у них есть своя квартира. Сейчас с ними все в порядке. На автозаправочных станциях ПАО «Татнефть» в Челябинске с 15 июня начали действовать лимиты на бензин и дизельное топливо. В одни руки теперь отпускают не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля. Информацию издания «Коммерсант» подтвердили на горячей линии ПАО «Татнефть». Также сотрудники «Татнефти» отметили, что ограничения внедрены на автозаправочных станциях компании по всей стране. Причину введения лимитов сотрудники не сообщили. В Челябинской области 88 выпускников набрали 100 баллов на едином государственном экзамене. Об этом сообщили в региональном Миноборнауке. 58 человек получили высший балл по литературе, 27 по химии, трое по истории. Все эти экзамены прошли в первый день сдачи ЕГЭ 1 июня. В них приняли участие свыше 2500 южноуральских выпускников. Среди 100 бальников ребята из Челябинска, Магнитогорска, Миаса, Кыштыма, Озерска, Снежинска, а также Агаповского и Пластовского округов. Сейчас экзамены продолжаются. Следующие испытания ждут выпускников 18 и 19 июня. В эти дни пройдут ЕГЭ по информатике и устная часть экзамена по иностранным языкам. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0. Днем в среду плюс 24-29.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0. Днем в среду плюс 24-29.
0: Реклама на Радио Континенталь.
4: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
0: «Голос дорог».
4: Уже завтра в 19:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, доверьтесь своим желаниям. Искренние амбиции помогут найти внутренние силы даже на самые сложные подвиги. Тельцы, даже не думайте, что вас может ждать провал. Сегодня получится выстоять, даже если вокруг будет бушевать хаос. Близнецы, пришло время заняться обстановкой вокруг. Исследуйте мир, в котором живете. Возможно, вы чего-то упорно не замечали. Раки. Ваше сердце поможет найти людей, которые особенно вас нуждаются. Не отворачивайте взор. Львы. Любое ваше дело не останется незамеченным. Жаждите признания и творите, пока не окажетесь на Олимпе славы. Девы. Сфокусируйтесь на спокойствии. Это чувство позволит обрести уверенность в своих силах. Весы. Мелочи будут особенно важны. В них скрыта истина, которую вы так ищете. Скорпионы. Вам не нужны факты, чтобы принимать решения. Поддайтесь спонтанности и опережайте время. Стрельцы. Ищите новых впечатлений и не сковывайте себя различными переживаниями. У вас с легкостью получится покорить этот мир. Козероги. Обратите внимание на людей вокруг. Их победы станут и вашими, если примете их под свое крыло. Водолеи. Не давайте другим диктовать вам правила. Ищите свежий взгляд, стройте свою систему и не бойтесь, что вас не примут. Рыбы. Если дадите волю эмоциям и отнесетесь к ним с уважением, обретете особую силу. Новые горизонты вас ждут.
1: Я думал, все понарошку.

0: Челябинске 21 час. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске жителям дома в Потанино, где обрушился потолок, предоставят временное жилье. И экзаменационные билеты для водителей могут обновить. Администрация Копейска предоставит маневренное жилье жителям дома на улице Транспортная, 8, где обрушился потолок в подъезде. На место выезжали экстренные службы. Ситуацию держат на постоянном контроле, сообщили информагентству «Первое областное» в мэрии. Двухэтажный дом на два подъезда был построен в 1957 году. Аварийным его не признали. Жители просто не обращались в комиссию с таким вопросом. Управляющую компанию для своего дома они также не выбрали. По данным регионального оператора, ремонт крыши здесь запланировали на 2033-35 годы. Сейчас дом обследует межведомственная комиссия из представителей администрации, ЖКХ, ГЖИ и регоператора. В России могут обновить экзаменационные билеты для будущих водителей. Речь идет о вопросах, связанных с первой помощью пострадавшим в ДТП. Представитель Минздрава Наталья Маркарян сообщила в пресс-центре «Известий», что сейчас специалисты работают над тем, чтобы водителей лучше готовили к таким ситуациям. Кроме того, обсуждается обновление автомобильных аптечек. Уже подготовлено 40 новых вариантов билетов. Их передали в научный центр госавтоинспекции для дальнейшего изучения. Челябинская область и Республика Башкортостан запустят совместный автомобильный маршрут для туристов. Договоренность об этом была достигнута на международном туристическом форуме «Путешествуй в Москве», пишет портал chel.tv.ru. Стороны подписали дорожную карту. План предусматривает разработку и продвижение маршрута. Согласно проекту, он должен объединить природные, культурные и исторические достопримечательности двух регионов. Маршрут поможет сформировать единое пространство, которое откроет новые возможности для развития внутреннего туризма и автомобильных путешествий по Южному Уралу. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0, днем в среду плюс 24-29.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0. Днем в среду плюс 24-29.

снова сердце в клочья. И я снова попала.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

находиться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит, оно кричит и плачет там изнутри.

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен. Одной тобою болен.

Своими красками вновь ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мои желания.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных дыренец следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город тусклый на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

Провода устали терпеть дрожь. С неба до земли и до звезд растекается ночь, а люди бегут от любви.

неспроста. Видимо, жизнь непроста, и есть своя красота за морями.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.